0: самбо. Наши песни.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
3: Не сможем любить.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 плюсом.
0: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
0: Радио Брест.

0: Наши треки.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Более 28% белорусов делают наличные накопления в белорусских рублях. Об этом свидетельствуют данные комплексного республиканского социологического исследования по актуальным вопросам социально-экономического развития Беларуси. По словам председателя правления Белорусского общества знания Алексея Авдонина, это говорит о стабильности валюты и доверии к политике Национального банка. Он также отметил общемировую тенденцию. 41,3% тратят все деньги и не делают накоплений. 33,4% пользуются рассрочкой или кредитом. Кроме того, 12,4% направляют излишки на депозиты. Высокий показатель, свидетельствующий о доверии к банковской системе и возможности получать пассивный доход. В Бресте на общественное обсуждение вынесли проект новой стоянки для пассажирского транспорта в районе автовокзала. Брестский горосполком приглашает горожан принять участие в обсуждении архитектурно-планировочной концепции объекта, который планируется возвести по улице Орджоникидзе. Общественные обсуждения пройдут с 14 по 28 сентября. Ознакомиться с экспозиционными материалами проекта можно в здании горосполкома на улице Энгельса 3 в рабочие дни с 8:30 до 17:30, а также на официальном сайте городского исполнительного комитета. Официальная презентация концепции состоится 14 сентября в 17 часов.
0: Новости.
1: В Бресте завтра пройдет городской отборочный этап соревнований «Воркаут. Движение молодежи 2026». Участники от 16 лет смогут посоревноваться в подтягиваниях, отжиманиях на брусьях, уголке и выходе силой. Победители представят Брест на областном финале в пружанах. Уже в эту субботу, 12 сентября, агрогородок Калядичи станет эпицентром ярких хитов и отличного настроения. Команда «Радио Брест» поздравит жителей Пружанского района с праздником «Дожинки-2026». С 22 часов до полуночи зажигательная дискотека от диджея «First Line» и ведущего Алексея Ляховича. Отметим праздник вместе. И в завершение. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Примите участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrest.fm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
0: Знай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Ну а даже если сегодня планеты, например, планетное ваше сердце столкнется с планетным сердцем кого-то другого, друзья мои, тогда, мне кажется, пусть это идет в зачет. Всем привет-привет, дорогие друзья. Пусть у вас сегодня обязательно все сложится, тем более пятница к этому так или иначе располагает. Но так и хочется сказать, друзья мои, дождались мы этой пятницы. Это невероятно круто. Вчера был невероятно крутой вечер в городе Бресте, друзья мои. Если кто-то был из вас на открытии Белой Веши вчера и сегодня утром проснулся с определенными впечатлениями, тогда обязательно делитесь и обязательно пишите сообщение 33-код-399-0011. Да, именно так наша рубрика «Народная перекличка» дает возможность каждому из нас перекликаться уже прямо сейчас, с самого утра, друзья мои. Конечно, заряжаться бодростью духа, и если вдруг настроение с самого утра не очень, помните о том, что пятница наконец-таки вступила в свои права, а завтра выходные. И если эта мысль поможет вам сегодня, друзья мои, работать, тогда пусть обязательно будет так. Но помните, что с самого утра мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро», в голосе сегодня одинокой Юли Майской, будет, конечно же, вас поддерживать. Ну что, на старт, внимание, марш, полетели. Берем от этой жизни все только самое лучшее. Пусть утро в вашем формате будет самым добрым. Ну и включайтесь.

0: Реклама.
1: В кино с 3 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
1: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
1: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Брест.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так, друзья мои, на деле мы проверяем, а так ли это соответствует этой действительности, конечно же, подготавливая для вас ту или иную информацию. Сегодня действительно 11 сентября, и действительно, помимо того, что пятница – праздник народный, праздник любимый, праздник долгожданный, можно отметить еще конкретно предметные, друзья мои, события. Вот, например, сегодня день рождения граненого стакана. Как вам такая история? Тот, кто любит, знаете ли, вечеринки и гулянки, скажут, ну правильно, это же совпало как с пятницей, так-так и так далее, друзья. Но на самом деле, послушайте, граненый стакан – это вообще необходимая вещь, незаменимая вещь на кухне и хозяйкам в том числе, согласитесь. Давайте перейдем, в общем-то, к интересным датам и фактам. 11 сентября, 1943 год. На таком стекольном, знаменитом заводе в Гусь-Хрустально выпустили первый советский граненый стакан, и с тех пор у этой скромной посуды есть свой день рождения. Да, именно 11 сентября. Вообще, по распространенной такой легенде, его форму приписывают одному скульптору, Вере Мухиной, между прочим, той самой, что создала рабочего и колхозницу. Граненый стакан задумывали крепким, удобным. Он, ну, скажем так, не выскальзывал из рук и легко мылся в первых, между прочим, посудомоечных машинах. А еще с ним связана добрая арифметика. Три стакана складывались в пол-литра. Отсюда и знаменитая, знаете ли, сообразим на троих. Вот эта вот история. Правда, сегодня в один день с днем рождения граненого стакана, друзья мои, отмечается еще и день правильного питания. Да, раз уж мы сегодня заботимся, я бы сказала, друзья мои, в пятницу, да, о трезвой голове, говоря о граненом стакане, логично позаботиться и о том, что лежит на тарелке. День правильного питания, друзья мои, отмечается сегодня. Такое мягкое напоминание, что еда способна как заряжать энергией, так и незаметно ее отнимать. Правда? Никто не призывает, конечно же, сегодняшнего, ну ладно, либо завтрашнего, или с понедельника дня нового переходить на какой-то пророщенный, я не знаю, овес, в конце концов, либо листья салата. Достаточно маленького шага, да, добавить к обеду овощи, заменить один перекус фруктом или просто выпить лишний стакан воды. Да, тело скажет вам спасибо. Спасибо, друзья мои. Хорошие привычки, как известно, начинаются с мелочей. Но кто-то сейчас скажет, что вы, Юля, какой завтрак, обед и ужин? Раз в день, все, моя норма, все, больше не успеваю. И такое тоже может быть, безусловно. Друзья мои, ну давайте будем балансировать, да, и праздники, которые выдает нам календарь, и, безусловно, свой образ жизни в своей голове тоже будем балансировать. И в дне сегодняшнем обязательно этим займемся. Тем более день-то какой располагающий, потому что сегодня народный праздник, пятница.
0: Что ни

0: Погода.
1: Еще больше хорошей музыки обязательно обещаем, друзья мои. Но сейчас самое время рассказать вам о том, что подготовила нам погода и чем собирается удивлять. Итак, по информации Брест-облгидромета, сегодня на Бресте непеременная облачность и без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 16 до 21 градуса тепла. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы

0: расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Брест.

0: Невероятно классные, талантливые ребята группы «Добро на счастье». Есть такие строки в этом треке. Нам тогда завидовал весь мир. А я вот подумала и решила разобраться, а кто они? Знаки зодиака, которые никогда не завидуют. Друзья мои, сегодня в рубрике «Топ-3 самых» попытаем разобраться на деле. В общем, действительно, по мнению астрологов, существуют такие люди, они определенно относятся к знакам зодиака, конкретным. В общем-то, давайте будем разбираться, что астрологи намудрили. Ну, почему действительно одни легко подстраиваются под окружение, правда, а другие принципиально нет, да? Кто-то завидует кому-то, тому, кто много трудится, а кто-то мало трудится, но вместе с тем завидует тому, кто это делает много, друзья мои. Итак, да, в общем-то, в список попали вот и кто. Скорпионы, вы на первом месте. Скорпионы — личности с мощной внутренней энергией, хотя внешне могут это не показывать. Их действия лишь, знаете ли, вершина айсберга. Они стремятся быть первыми, но без необдуманной спешки, и при этом никогда не завидуют другим. Далее, львы. Вы тоже в списке людей, которые никогда не завидуют другим, а лишь сконцентрированы на своих действиях. Утверждают астрологи. Львы искренне убеждены, что завидовать должны им, а они кому-то. Они знают себе цену, гордятся своими достижениями и предпочитают быть источником вдохновения. Так, между прочим, на деле в жизни и происходит, честно вам скажу. Далее, еще на позиции у нас на третьей — это водолеи. Да, водолеи слишком увлечены своими глобальными идеями, проектами и планами. Сравнивать себя с кем-то кажется им абсолютно пустой тратой энергии, которая только собьет их с творческого пути. Друзья мои, ну вот такой список топ-3 самых сегодня. Знаки зодиака, которые не завидуют другим, это водолеи, львы и скорпионы. По мнению астрологов, если вы не согласны, имея жизненный опыт, возможно, с этим списком, либо наоборот согласны, дайте обратную связь. 33-код-399-0011. Обещаю зачитать ваши сообщения, правда, и всегда мне очень интересно ваши мысли по этому поводу. Ну, оставайтесь в нашей компании, потому как совсем скоро гороскоп от утреннего шоу «Самое доброе утро». Дождитесь.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Радио «Брест».

0: вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, ну что, мы начинаем. Будем выстраивать, в общем-то, свои планы с самого утра на старте нового дня. А вот что нам обещает и сулит гороскоп на день сегодняшний, рассказываю прямо сейчас. Итак, овны, что касается вас, сегодня вам остро захочется быстрых результатов, но день потребует терпения и размеренного темпа. Тельцы, день может принести легкое чувство застоя, будто вы топчетесь на одном месте, но на самом деле это отличная возможность зафиксировать текущие успехи. Близнецы. Сегодня фокус вашего внимания может постоянно рассеиваться из-за мелких внешних раздражителей. Постарайтесь, близнецы, отсечь все лишнее и, в общем-то, сосредоточиться на одной задаче. Раки. Вы можете почувствовать сегодня повышенную чувствительность к, знаете ли, тону или интонациям окружающих. Помните, раки, что чужие слова часто отражают внутреннее состояние говорящего, а не ваше реальное поведение. Львы. Сегодня стоит снизить уровень притязаний и перестать требовать максимум от себя и своего окружения. Далее, девы, ваше стремление проанализировать все вокруг сегодня может вызвать усталость и мыслительную жвачку. Вот такую, да? Перестаньте, девы, сегодня искать скрытые причины в каждом событии. Просто давайте вещам происходить самим по себе. Весы, сегодня вам будет трудно, знаете ли, сохранить дистанцию с людьми, которые привыкли перекладывать свою ответственность, да, на вас. Учитесь вовремя говорить сегодня твердо и нет. Скорпиончики, день потребует от вас честности самим собой. Собой относительно своих истинных мотивов. Если вы делаете что-то из страха или желания отомстить, остановитесь и переоцените ситуацию. Стрельцы, сегодняшний день поможет принести легкое разочарование, если ваши ожидания от людей были слишком завышены. Постарайтесь принимать окружающих со всеми вытекающими. Козероги, желание держать все под контролем сегодня может, вылиться, что ли, в повышенную тревожность и физический зажим. Признайтесь, козероги, что вы не можете управлять всеми, в общем-то, собой. Событиями в жизни окружающих. Водолеи. Сегодня вас могут тяготить рамки и условности, установленные другими людьми или правилами. Водолеи, не ступайте сегодня в открытый бунт, это потратит слишком много вашей энергии. Сегодня же на календаре пятница. Рыбы. Склонность брать на себя чужое эмоциональное состояние сегодня может привести к упадку сил. Четко разделяйте, где ваши собственные чувства, а где настроение людей из вашего окружения. Вот такие рекомендации на сегодня, друзья мои, в гороскопе от утреннего шоу. Определяйтесь, замечайте только самое приятное, выстраивайте свой день самостоятельно и заряжайтесь энергией от наших треков.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэш.

0: телефону 120.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: сплю и вижу.
1: Вот это вся интересная история относительно того, что «Ну подожди, мам, ну зачем ты меня будешь в школу? Да я сплю, ты что, не видишь? Зачем ты мне мешаешь?» И вот эта история, когда «Подожди, ну ты же опоздаешь» — это абсолютно неуважительная причина, понимаете? Потому что дети так или иначе очень сложно входят в школьный режим в этот период после трех заслуженных, я считаю, летних месяцев каникул. Да, но тем не менее, друзья мои, сегодня в рубрике «Сплю и вижу» я решила поговорить о том, насколько разное время продолжительности сна у людей в зависимости от их возраста. Человек тратит на сон примерно треть своей жизни. Это потребности, особенности отдыха сильно меняются с годами. Вот, например, малыши, которые до года, младенцы, они спят по 14-17 часов в сутки, но делают это короткими промежутками. Мамы, всем вам привет, кто находится сейчас в декрете. Вероятно, вы этот факт проверяете на деле. А так происходит у малышей из-за, в общем, незрелости нервной системы. Нужно набраться терпения. А ну, сейчас кто-то скажет, ну да, за этот период, пока они будут набираться зрелости нервной системы, моя выйдет из строя, как бы так. Ну, бывает, друзья мои, это жизнь. А кто, если не мы, мамочки, так и хочется сказать. А дети от 2 до 12 лет, там основная порция такого гормона роста у детей выделяется именно в первые часы глубокого сна, и в этом возрасте из-за бурного развития фантазии и созревания мозга дети часто сталкиваются с яркими ночными страхами и так далее. Далее, подростки от 13 до 19 лет, именно в этом периоде внутренние часы организма сдвигаются немного, и подросткам физиологически трудно уснуть. Ран вечером им требуется около 8-10 часов сна, поэтому утренние подъемы в школу, да, даются им тяжело из-за конфликта, знаете ли, с социальным расписанием, их внутренним физиологическим в том числе. Кстати, подростковый мозг обладает высокой пластичностью, и нехватка отдыха, вот это сильно бьет, конечно, по успеваемости, все мы это знаем, эмоциональной стабильности, вызывая резкие перепады настроения и ухудшение оценок в школе. Так что, родители, имейте в виду, сон впрок, это очень хорошо. Поэтому для детей, подростков, поэтому, когда они спят выходные до обеда, не трогайте свое чадо. Вот эта история. Мы так раньше не спали, как вы. Ребенок высыпается. Раньше и школа другой была, правда? И задач меньше было, друзья мои. Так что давайте войдем в положение подростков и оставим их в покое в ближайшие выходные выспаться до обеду. Да, друзья мои, вот такая интересная фактическая история сегодня была приведена мной. Возможно, может быть, вы для себя сделали какие-то правильные выводы. Это хорошо. В общем, друзья, все будем высыпаться в ближайшие выходные, а сейчас все вместе приступаем к работе, наслаждаемся утром и стартом этого нового дня, и пусть пятница будет легкой и интересной для каждого из вас. Здесь Юля Майская. Привет!
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро.
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: Принятые на первом Всебелорусском народном собрании решения поставили развитие страны на новые рельсы, стимулировали внедрение современных технологий в производстве, дали старт строительству современного села. Таким мнением поделился делегат первого ВНС, бессменный на протяжении более чем 45 лет председатель СПК имени Денщикова Гродненского района Василий Свирит. Все перемены в аграрной сфере страны происходили не только на его глазах, но во многом при непосредственном участии. Первое Всебелорусское народное собрание было очень своевременным. Оно определило развитие страны на многие годы, выработало задачи и помогло консолидировать силы для строительства того, что мы сегодня имеем. Доклад президента четко обозначил наш путь, считает Василий Свирит. Глава государства тогда много внимания уделил сельскому хозяйству. И я, как и многие другие руководители аграрных предприятий, встретили это с большим воодушевлением. Село требовало повышенного внимания, и именно такие задачи поставил президент. В Брестской области в сентябре запланировали проведение электронных ярмарок вакансий. Так они намечены на 15 сентября в Пинске и Драгичинском районе. В Жабинковском и Ивановском районах подыскать работу в онлайн-формате можно будет 17 сентября, в Бресте 24-го. К электронной ярмарке вакансий Брестский и Малорицкий районы подключатся 25 сентября, Столинский 30-го.
0: Новости.
1: Сегодня в 16 часов в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра состоится открытие выставки «Мой путь» художницы Оксаны Гайдукович. Она участвовала в более чем 100 выставках в Беларуси и за рубежом, 64 международных симпозиумах и пленерах в Польше, Германии, Франции, Словакии, Италии, Украине, Чехии, Хорватии и Египте. Выставка «Мой путь» призвана познакомить зрителя с творчеством Оксаны Гайдукович длиной в жизнь, ее рост, поиск и результат. Всего в экспозиции представлено 72 живописных и графических произведения. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И в завершении информация от партнеров. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до минус 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29-232-44-44. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Старт нового часа 8 часов и 6 минут. У нас студийные часы показывают. Всем огромный радийный привет. Здесь Юля Майская. Друзья мои, рады каждому из вас этим утром в моей компании. Будем проводить время вместе до 11 утра. Я здесь у микрофона для того, чтобы зарядить вас бодростью, классным настроением, поделиться интересной информацией. Ну и, конечно, так или иначе, спросить о вашем впечатлении. Друзья мои, рассказывайте, пожалуйста, рассказывайте. Ну, как вам открытие Белой Вежи, юбилейной вчера, которая проходила у нас на набережной в городе Бресте? Рассказывайте, может быть, вы ехали к нам из других городов посмотреть на это невероятное красивое торжество. А может быть, вы человек, который сидели в первых рядах, а может быть, и в последних. Но это не важно, потому что важно то самое ощущение, которое... Возможно, сейчас у вас осталось в сердце, в душе вот это послевкусие невероятное, когда ты понимаешь, какой же труд должен прикладываться к тому, чтобы показывать потом на сцене такую красоту. Балет – это что-то невероятное. А сколько труда вкладывают артисты для того, чтобы мы, зрители, потом восхищались всем, что увидели вчера на сцене. Это было невероятно. Расскажите о впечатлениях, поделитесь, пожалуйста, жду этой связи от вас. 33-код 399-0011. Ну а пока пишите, а я обязательно зачитаю ваши сообщения. Рассказываю, друзья мои, традиционно, в общем-то, приметы от Юлии Майской на день сегодняшний. Сегодня пятница. Друзья мои, итак, есть такая примета. Начинать новые дела в пятницу не подходит. Пятница для старта масштабных проектов, ремонта или перестановки мебели. Друзья мои, лучше подводить итоги. И это очень даже правильно. А еще считается, что вместе, в общем-то, с денежными средствами, которые вы планировали, возможно, одолжить в пятницу, уходит материальное благополучие. Так что, если что, ну, в общем-то, пересмотрите свое решение давать в долг именно по пятницам, дорогие друзья. А сегодня еще расскажу вам, что день замечательный, классный, теплая, потрясающая осень. Сегодня, именно в этот день, можно еще отметить праздник ласкового обращения. Мне кажется, люди, знаете ли, по умолчанию в пятницу все такие ласковые, все такие добрые. Да-да, есть такой момент, если понаблюдать. А вообще праздник ласкового обращения напоминает, как приятно услышать свой адрес, не сухое «эй» или там официальное имя, отчество, да, а теплое такое домашнее словечко. Психологи, кстати, давно заметили, что ласковое обращение снимает напряжение и делает вместе с тем общение мягче и, в общем-то, откровеннее. Так что позвольте себе сегодня, дорогие люди, назвать близких солнышком, зайкой, лучиком, как хотите, или любым другим, в общем-то, иносказательным приятным, от которого у тех людей, а ваших вторых половин или ваших коллег, потеплеет на душе. Главное, чтобы все комплименты и приятные слова в адрес других людей вы делали от чистого сердца. Двигаемся дальше по нашему плейлисту. Ада Асти, Дима Билан здесь. Появляется эпилог, их трек, который заряжается.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид». По улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Ля 7-3-7» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-28-68.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: От режиссера трилогии «Стражи Галактики». Койот и мультяшки вселенной Луни Тюнс против корпорации «Акме».
6: «Акме» продает опасные товары уже много лет.
5: «Хитрый койот». Только в кинотеатрах с 10 сентября.
7: 12+.
8: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
9: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
10: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
9: Вы не можете всегда быть рядом. Но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди о людях.
1: Ты не поспоришь, вы знаете, на самом деле Бейонсе, именно она всегда выглядит на миллион. В поступках, во внешности и, безусловно, в музыке, и в интерпретации того, о чем она, рассказывая, поет, друзья мои. Да, сегодня в рубрике «Люди о людях» я хочу уделить время это ей. Но, как ты знаете ли, может быть, кто-то из вас пропустил, что Бейонсе в сентябре на старте первого осеннего месяца исполнилось, друзья мои, 45 лет. И да, это не шутка. Как она, Бейонсе, стала иконой стиля и голосом, не побоюсь этого слова, целого поколения. Ее влияние, конечно, на поп-культуру, но, согласитесь, невозможно переоценить, правда? От скромной участницы музыкальной группы до обладательницы 32 премий Грэмми – это, друзья мои, заявочка. Бейонсе, кстати, начала свой путь в 9 лет, беря уроки вокала оперного певца, а к 10 годам уже записала, ну, около 60 песен, да. Бейонсе не только музыкант, она известна смелыми прическами, от длинных афро таких кудрей до дерзких таких коротких бобов. Ее макияж, укладки, да, становились и становятся по-прежнему мировыми трендами. Друзья мои, кстати, в 2024 году она запустила линию по уходу за волосами. Ну, талантливый человек, я бы сказала, абсолютно талантлив во всем. Ну, а с возрастом Бейонсе не теряет форму, углубляет свои мысли. Конечно же, вот если следить за ее творчеством, каждый ее музыкальный проект, и не только это исследование любви человека, аутентичности человека. Все-таки мне кажется, что Бейонсе в своей музыкальной интерпретации превратила такое разбитое сердце в произведение искусства, если хотите, и стала примером для миллионов. Певица, кстати, признается, что теперь ее приоритет – это семья и работа над, в общем-то, тем, за что переживает не только она, но и ее окружение, ее поклонники и так далее. Ну, а для тех, кто хочет быть в курсе о том, какие треки выпускает Бейонсе, о чем она сейчас думает и чем живет, в общем-то, и как планирует свое творчество, обязательно слушайте рубрику «Люди о людях», где мы рассказываем о тех, кто меняет поколение в музыкальном плане. Бейонсе все-таки для меня, друзья мои, она больше, чем певица, она такой культурный, я бы сказала, даже феномен, который объединил и музыку, и моду, и бизнес, и социальные вопросы, если хотите. Но, в общем-то, это действительно невероятно крутейший человек. Ну что, друзья, далее летим по нашему плейлисту. В середине часа у нас прогноз погоды, блок рекламы. Не пропустите, оставайтесь здесь. Юля Майская, рада каждому, приветствую.
0: Люди о людях.

0: Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 16 сентября в 18:00 на

0: Погода.
1: По информации Бреста облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 16 до 21 градуса. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
5: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности

0: На сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Бриллиант.

0: Заряжаемся бодростью на старте нового дня и, конечно же, лучшими динамичными треками, друзья мои. Ну, вы традиционно заметили, да, когда звучит любимая песня, так или иначе мы делаем громче. Да, о, невероятное количество впечатлений сегодня, и пятница сегодня необычная, правда, для каждого из нас, для жителей города Бреста, для всех, кто вчера был на невероятно крутейшем мероприятии, друзья мои, на открытии юбилейной театральной «Белой вежи». Это было что-то с чем-то, правда, правда. В общем-то, я очень жду обратной связи от вас. Рассказывайте, кто был на открытии, какие впечатления, что впечатлило больше всего и какое послевкусие осталось. Оно однозначно должно быть, его не может не быть. Вот так философски, доступно и понятно просуждала я. Анастасия появилась здесь у нас на студийном вайбере. Сообщение залетело. Настя, самое доброе утро. Спасибо за мнение, зачитываю. Доброе утро, пишет Анастасия. Я была вчера на открытии, значит, «Белой вежи» юбилейной и осталась в невероятном восторге от увиденного. Да, мы сейчас говорим о балете. О балете прямо на набережной Франциска Скорина у нас в городе Бресте. Да, это так все было символично, правда? Река Муховец. Здесь балет. Там был даже на сцене не балет, там были лебеди в обличии людей. Наверное, я бы даже так сказала. Правда, Настя? В общем, Настя пишет, что в невероятном восторге от увиденного, ожидает от остальных постановок в рамках фестиваля таких же эмоций. И пишет Анастасия: вообще, словила вчера себя на мысли, зритель видит конечный результат. И мало кто задумывается, какая колоссальная работа проводится, чтобы мы, зрители, видели эту невероятную красоту в виде балетных постановок, театральных постановок и так далее. Полностью согласна с вами, Настя. Спасибо огромное за мнение. И да, друзья мои, словами это не описать. Можно только восторженно каким-то образом свои эмоции, знаете ли, находить под эмоции, подбирать слова. Но то, что увиденное было вчера нами, конечно, оставило неизгладимые впечатления. 33-код-399-0011. Друзья мои, обязательно пишите. Обратная связь приветствуется. Жду от вас. Ну и хотите еще больше эмоций? Тогда, друзья, набирайте сил, потому что 16 сентября в центре Бреста на музыкальной площадке, друзья мои, мы приглашаем всех вас без исключения отметить день рождения Радио Брест. Потому что 16 сентября, уже в среду, на следующей неделе, нам исполняется 23 года. Ой, друзья мои, за этот период было очень много создано, пройдено, услышано, спето, конечно же. И очень хочется, знаете ли, встретиться с вами лично на улице Советской в центре Бреста для того, чтобы зарядить вас положительными эмоциями, для того, чтобы разыграть огромное количество подарков и, конечно же, познакомиться, да, с нашими радиослушателями. Так что, друзья мои, место встречи 16 сентября. Музыкальная площадка в центре Бреста на улице Советской. Отметим день рождения Радио Брест.
1: Радио Брест. Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
0: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
1: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
0: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
1: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
0: 16 сентября в 18:00

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Только что музыкальная интерпретация своих талантов мы прослушали. Друзья мои, двигаемся дальше. Всем привет. 8 часов 51 минута. Рассказывайте, как обстановка на дороге. Все ли разъехались по своим местам? Все ли не опоздали до точки Б, из точки А доехали с ветерком, с любимой радиостанцией, в компании действительно классных треков, которые вас зарядили? Друзья мои, зовут меня Юль Майская. Я буду продолжать это делать до 11 утра. Всем без исключения сонным, всем, кто выспался, всем, кто, возможно, сегодня утром вне настроения, может быть, бурчит себе что-то под нос, и человек, феерия, праздник всем вам. Друзья мои, каждому из вас найдется здесь, в радиопространстве, в нашем эфире место. Помните об этом, ну и, конечно, 33-код-399-0011. Именно эти позывные для связи со студией прямого эфира «Радио Брест», дорогие друзья. Я вот, знаете, подумала, как здорово, конечно же, чтобы в жизни все было так идеально, как на инстаграмной картинки, как на видео из ТикТок и так далее, и так далее. Да, вот, например, она постит идеальный завтрак, ну, как вариант. Это я сейчас перепроверила, кто там запостил идеальный завтрак, да? А вы, на самом деле, не завтракали, а вы голодны. Или, знаете ли, у вас остывший чай. Почему себя сравнивать с другими, друзья мои, бесполезно? И сравнивать себя с другими вредно для нашего здоровья. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Ну, почему мы это делаем и почему это бесполезно? Ну, да, открываем соцсети с самого утра. Кто-то купил квартиру, кто-то защитил, не знаю уж, диссертацию, кто-то просто лежит на пляжу, полежу, да, и при этом ты так раз и чувствуешь, как внутри разрастается такой неприятный холодочек, а собственная жизнь кажется какой-то пресной в один миг, да, будто опять что-то упустил, на чем-то не сосредоточился, и вообще жизнь прошла мимо тебя. А потом вы вспоминаете, что этот человек-то на самом деле, в общем-то, бывает такое, заливает овсянку тоже, в общем-то, где-то там. Вы просто знаете этого человека на самом деле, и думаете, как? Ну подожди, я же все про тебя знаю. Друзья мои, 87% пользователей социальных сетей признаются, что публикуют только лучшие моменты, скрывая неудачи и плохое настроение. То есть мы с вами видим, если что, витрину, а не саму жизнь. Задумайтесь. Кстати, исследование 2024 года вот что показало. После 15 минут просмотра социальных сетей уровень дофамина падает, а кортизол, гормон стресса, растет на 30%, делая нас с вами тревожнее и где-то даже несчастнее. Более 70% контента Инстаграм — это такой постановочный кадр, друзья мои, или профессионально отработанные фото. Только 10-15% спонтанные моменты, которые показывают реальную жизнь. Ну и средний пользователь, между прочим, за день просматривает более 1000 постов. Это 1000 идеальных картинок, я бы сказала, да, с которыми вы сравниваете свою жизнь. Сравнивая свою жизнь, помните о том, дорогие друзья, что, возможно, ваша жизнь является чьей-то мечтой.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Доброе утро. Государственных наград и благодарности президента Беларуси удостоены 39 представителей различных сфер деятельности, а также открытое акционерное общество «Планар Интеграл», управляющая компания холдинга «Интеграл», в числе награжденных и представителей Брестской области. Медалью Франциска Скорины награждена заведующая Мирским сельским домом культуры, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра эстрады «Капелька» Лариса Довид. Почетного звания заслуженного работника промышленности удостоена главный технолог, начальник отдела технологии производства алкогольной продукции открытого акционерного общества «Брестский ликероводочный завод «Белалка» Людмила Марчук.
2: День народного единства.
1: Выставку Брестского областного краеведческого музея «Один народ, одна история» представили в Бресте. Экспозиция состоит из 12 разделов. Это выставка передвижного формата. Мы подготовили ее в преддверии Дня народного единства для охвата более широкой аудитории, рассказали в музее. Информация, представленная на выставке, охватывает события 1921-1939 годов на территории Брестской области. Освещены все аспекты жизни, административное территориальное деление, Парижскому мирному договору, этноконфессиональное и социально-экономические вопросы, состояние образования. Отдельный раздел посвящен национально-освободительному движению. Отдельно представлены материалы о концлагере «Береза Картузская». Завершают выставку материалы о социально-экономических преобразованиях, пояснили специалисты. Уже поступили заявки от школ, поэтому экспозиция начнет работу и будет экспонироваться по организациям по мере запросов, подытожили в Брестском областном краеведческом музее. Студентки Брестского госуниверситета имени Пушкина Ульяна Шитько и Екатерина Романюк примут участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Мероприятие соберет 10 тысяч участников из более чем 100 стран. На официальном сайте фестиваля сообщается, что было подано более 20 тысяч заявок. В программе секции по медиа, волонтерству, науке, образованию, правоведению и другим направлениям. Екатерина Романюк выбрала три направления – волонтерство, медиа и педагогику. Ульяна Шитько остановилась на медиа. Она активно занимается медиаработой в Белорусском республиканском союзе молодежи университета.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Завтра с 9 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с первым заместителем председателя Брестского облисполкома Дмитрием Николаевичем Городецким. Волнующие вопросы и имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на развитие Брестской области, можно будет обсудить по телефону 26 99 26. Главное управление юстиции Брестского облисполкома приглашает юных художников и аниматоров побороться за победу в творческом конкурсе «Право на детство». Участвовать могут ребята, которым еще не исполнилось 18 лет. Организаторы предложили серьезные, но важные темы – права ребенка, поддержка семьи государством, защита детей-сирот, ребят с инвалидностью и даже обязанности самого ребенка. Все это можно выразить через рисунок или анимацию. Работы ждут по почте в Бресте на проспекте Машерова, 6. Анимационные работы нужно отправить на электронную почту press-news@brestnews.gov.by, предварительно загрузив их в облако, чтобы члены жюри могли легко их скачать. Лучшие работы отправятся на республиканский этап. 26 сентября с 10 до 12 часов на базе УВД Брестского облисполкома по адресу город Брест, улица Коммунистическая, 28, состоится День открытых дверей. Гостям расскажут о порядке поступления в учреждение образования системы МВД, об особенностях вступительной кампании и образовательного процесса на факультетах учреждений образования в дневной и заочной формах обучения, о медицинских требованиях. Правоохранительные подразделения ознакомят гостей со своей работой, представят экспозиции вооружения и специальной техники. Интерактивный тир продемонстрирует работу полиграфа и Центра мониторинга общественной безопасности. Проведут экскурсию по историко-демонстративному залу и оперативно-дежурной службе. В Барановичском районе 3 октября состоится легкоатлетический беговой трейл «Жирандоля-3». На этот раз местом его проведения станет парк-отель «Яркий». Организаторами забега, как и первых двух, выступают Барановичский районный физкультурно-спортивный клуб «Надежда» и сектор спорта Барановичского райисполкома. «Жирандоля» – это туристическая зона, охватывающая город Барановичи, Барановичский, Ляховичский и Ганцевичский районы. И забег – это возможность открыть для себя популярные места отдыха через спорт. Первый из них прошел на лыжа-роллерной трассе трассе агрогородка «Мир», второй в парке животных. В забеге можно принять участие всей семьей. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и информация от партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29 324 66 66.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Кажется, музыка, ну что же ты с нами делаешь, а? Ну как же ты воспламеняешь в нас какие-то чувства, ну как же ты заставляешь нас быть добрее? Эх, музыка, та, которая связала человечество, друзья мои, пока еще не развязывает. Музыка — единственный понятный каждому человеку язык на этой планете. Да, музыка — единственный язык, на котором могут говорить люди без исключения, напевая нечто и понимая при этом друг друга. Больше музыки! Дайте больше музыки! Как пел Дима Билан в своем треке, друзья мои. Да, конечно, не стоит нас об этом просить. Загружаем, обязательно даем, распространяем эту самую музыку по всей нашей радиоволне. Всем привет, здесь Юля Майская, друзья мои. Ну что, 9 часов и 9 минут. Опять мы попали с вами в эти девятки. Опять это время. Вчера и позавчера у нас с вами была такая же история. Это невероятно круто. Мы на старте новой классной пятницы. Посмотрите, что происходит за окном. Да там погода-то налаживается. Посмотрите, стало солнечно. И по сравнению с утром вчерашним хмурым и дождливым, сегодня даже погода радуется тому, что народный праздник, друзья мои, пятница, вступил в свои права. До 11 утра я проведу время в вашей компании, дорогие люди, чему несказанно рада. Ну что, в этом часе поговорим обязательно об очень интересной профессии в рамках рубрики «Работу работай». А еще, конечно же, в народной перекличке я зачитаю ваши сообщения и по-прежнему спрашиваю у вас. А какой город, населенный пункт на связи со студией прямого эфира «Радио Брест»? Меня зовут Юля Матька, я здесь. А где же вы? Как зовут вас, дорогие люди? Давайте знакомиться поближе. Пишите, из какого вы города, где слушаете в данный момент утреннее шоу «Самое доброе утро». Ну и, конечно же, всем вам и каждому без исключения желаю приятного аппетита. А если вы решили подзарядиться не только классной музыкой, а еще и правильным сытным завтраком. Кстати, тот, кто заряжается неправильным, это вот эта самая пресловутая колбаса на хлебушек, на масло, бутерброд. Нет, не авокадо с рыбой, а тот самый советский пресловутый бутерброд. Вы наши люди. Вам привет. Нормально все. Ну, а если в пятницу вы грустите, уж не знаю почему, друзья мои, оставьте это дело для понедельника. Сделать пятницу приятным и радостным днем помогут, мне кажется, простые, такие классные утренние ритуалы. Это когда ты смотришь сам на себя в зеркало и думаешь, да какой же классный человек передо мной стоит, а? А еще, конечно же, обязательно включить приятную музыку и вспомнить, как вот невероятно классное ощущение, события, которое вызывает у вас приятные воспоминания. Друзья, чтобы выходные состоялись и прошли отлично, круто, и для того, чтобы вы гордились выходными предстоящими собой в окончании рабочей недели, друзья мои, сегодня в пятницу есть у каждого из нас возможность закрыть рабочие хвосты. Давайте этим и будем заниматься в компании друг друга.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский, города Бреста, отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наша музыка.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Хорошо, что распогодилось, правда? За окошком солнышко и такое вот, знаете ли, теплое состояние на душе, когда теплая, красивая, золотая осень. Да, тогда настроение улучшается. Тогда мы, да, в себя как-то, знаете ли, внедряем, что ли, заселяем последние эти солнечные лучи перед холодной зимой, друзья мои. В общем-то, наедаемся овощей, фруктов в огромном количестве. Сейчас, друзья мои, в этот день особенно. Да, потому как сегодня отмечается день правильного питания. Друзья мои, да, ну, мягкое напоминание, да, что еда способна как заряжать энергией, так и незаметно ее отнимать. Поэтому относитесь к еде, друзья мои, правильно. Кто-то транслирует ту информацию, относитесь исключительно как к топливу для своего организма, а не как к удовольствию. Потому что когда к еде относишься как к удовольствию, а мы в большинстве своем так и относимся к еде, друзья мои, тогда, знаете ли, ты четко понимаешь, что «Эй, как ты здесь пуговица не застегиваешь?» А здесь, собственно, как-то поясок уже стал слишком коротким. И так далее, друзья мои. Да, и молния на джинсах стала почему-то подводить. Да, да, да. Именно так и бывает, друзья мои. Но вместе с тем, вы знаете, я решила разобраться. Вот с приходом осени многие люди, открывая, немного похолодало свой шкаф, думают, так, подождите, а где мое пальтишко? Вот, вот то, которое было, да? А где моя вот курточка, вот эта, которая немного мех был сверху? А где это все? И ты так раз и вспоминаешь. А, так это же химчистки. Еще с прошлого года как бы есть. Ой, а что ж такое? Друзья мои, скажите, вы когда-нибудь забывали свои вещи в химчистке? Когда-нибудь вот оставляли и не забирали ли? Было ли у вас такое? Вообще в химчистках, оказывается, по всему миру скапливаются тонны забытых вещей. Друзья мои, согласно статистике крупных сетей, владельцы не возвращают примерно не возвращаются примерно за 15% от общего объема заказов за своими вещами. То есть чаще всего люди оставляют вещи вместе с тем, я изучила этот вопрос, которые, да, сдаются вот так сезонно. То есть стоят дешевле со мной чистки или связаны, ну, как-то с какими-то вот, знаете ли, обстоятельствами. Ну и сезонная верхняя одежда. Это абсолютные лидеры среди потеряшек и оставляшек в химчистках, да. Люди сдают вещи весной, планируя забрать их через неделю, но благополучно забывают о них до следующей зимы или, друзья мои, да, или до следующей зимы, а иногда и вовсе не возвращаются. Это тут что, и пуховики, и зимние курточки, и пальтишки, и так далее, и так далее. Деловую одежду тоже, оказывается, часто сдают перед важными мероприятиями или, наоборот, после их завершения, и потом тоже могут не вернуться. Мол, мероприятие прошло, этот костюм больше не понадобится. Тем более он на мне не так и сидел, да, как хотелось бы. Вот так и получается. Удивительная история. А еще чаще всего в химчистках забывают, оказывается, мелкие аксессуары. Да, это галстуки, блузочки разного рода и так далее, и так далее. Казалось бы, ну вечерние нарядные платья, ну нет же. Химчистку сдал, а потом забрал. Нет, вещи на один раз тоже забывают люди о них, когда закончился праздник. Вероятно, до следующего. О, интересная тема, пообщаемся на эту тему в следующем часе.
0: Радио Брест.

0: года.
1: По информации Бреста Булгидромета, сегодня на Бричье непременной облачности без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 16 до 21 градуса. В Барановичах 16-18, в Пинске сегодня 17-19, а вот в Бресте 18-20 с плюсом обещают синоптики.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Радио Брест.

0: работу работай.
1: Когда я как-то спросила свою маленькую племянницу о том, кем бы она хотела работать, когда вырастет, она мне ответила, что я буду работать артисткой. Вот, артисткой человек будет работать. Да, совершенно романтическая, классная профессия, друзья мои, которая требует труда, основательности, памяти, выдержки и так далее, и так далее. Но, друзья мои, сейчас мир не стоит на месте. Артисты будут, были, есть и останутся навсегда. И не роботы, не IT-технологии не заменят никогда артистов, что мне не говорится. Но кто-то поспорит со мной и скажет: нет, подождите, а как же искусственный интеллект? И скоро будут играть актеры, ИИ, созданные, да, в фильмах. Возможно, мир не стоит на месте, друзья мои. Да, востребованные новые профессии. Это спор на сегодняшний день между поколениями зумерами, миллениалами, в общем, разными людьми. И в рубрике «Работа работой» хочу сегодня поделиться действительно информации о том, какие же профессии сегодня вау, как востребованы. Их много, выделим несколько. Меняется мир, как я уже сказала, ну а вместе с ним и, безусловно, мы все видим рынок труда тоже, да? Друзья мои, вот в начале 90-х интернет стал общедоступным, да? В 91-м появился там первый веб-сайт. С этого времени, конечно же, начались изменения в разных профессиональных сферах, вроде маркетинга, дизайна, и сейчас фокус работы в них сместился вообще на диджитал, да? Социальные сети, контекстная реклама, дизайн сайтов, интерфейсов, ну и во многих профессиях, которые ассоциировались с офлайн-работой, тоже появились новые специальности. Ну вот, к примеру, смотрите, защита интеллектуальной собственности, да, это вау, как важно в современном мире. В университетах даже ввели новые направления подготовки именно таких специалистов. И сейчас такие люди очень нужны современному миру. Ну а если вы больше все-таки по тому, чтобы придумывать, делать, видеть результат, конкретно очевидный в руках подержать, проектировщик 3D-печати сейчас пользуются большим спросом, да? Это те люди, которые создают изделия на трехмерном принтере, да, предметы интерьера, запчасти для оборудования, медицинские протезы и даже целые здания, если хотите. Ну, а для этого такой проектировщик 3D-печати практикует модели для печати, настраивает оборудование, материалы подбирает, тексты какие-то тоже, вот, в общем-то, копирует, приводит куда-то что-то. Друзья мои, даже печенье сейчас печатают на 3D-принтерах. Это вот что происходит? Объясните мне. Правильно, происходит развитие технологий. И от этого абсолютно никуда не деться. Это, знаете ли, маленькая такая отсылка к тому, так, мой ребенок заканчивает 11 класс в следующем году, какую же специальность выбрать? Друзья мои, ну все эти специальности, так или иначе, для приобретения их и для поступления в вузы, безусловно, требуют сдачи математических предметов. Математика, физика, все это обязательно нужно. Поэтому беритесь за свою голову, за голову своих детей, для того, чтобы они изучали четкие науки, чтобы потом владеть в будущем современной профессией. Ну, а если вы традиционно работаете на любимой работе, получаете от этого и хорошие деньги и удовольствие, и эта работа не канет в лету, я вас с этим поздравляю.
0: Работу работай.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-41-699-87 плюс 375-29-514-90-31.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Подходим, друзья, мы вместе с музыкой, с отличным настроением к окончанию этого музыкального часа. В 9 часов 53 минуты. Меня зовут Юля Майская, и мы вместе проводим с вами начало этого нового дня. На календаре уже пятница, и мы заслуженно радуемся так или иначе этому дню, друзья мои. Но вместе с тем, выстраивая уже выходные, в общем-то, планы какие-то свои, да, мы должны, друзья, с вами доработать очень активно этот день. Безусловно, очень надеюсь, что на вас не повлияют те самые вспышки на солнце, которые периодически у нас тут бывают, и в сентябре они были, с 8 на 9 сентября. Если вы это не ощутили, вы очень даже счастливый человек. Кстати, индекс солнечной активности рассчитывается уже практически 280 лет, если что, и в основе этих вычислений лежит подсчет солнечных пятен, друзья мои. Да, они тоже имеют место быть. Я лично очень люблю поглядывать на Луну вечером, когда происходит, вот, знаете ли, подведение итогов дня, что пошло не так, что состоялось. Очень действительно помогает мне вот это вот общение телепатическое с Луной. Говорят, помните в детстве нам о том, что на Луну долго смотреть нельзя, потому что превратишься в лунатика. Насколько вы верили вот в эти все неподтвержденные факты, друзья мои, очень-очень интересно. Ну, а есть люди среди нас такие, которым действительно аккумулируется, помогает лучше сумерки, темнота. Люди лучше себя ощущают, работоспособность повышена. А есть люди, которым действительно солнечные лучи помогают взбодриться и быть активным в своей профессии. Как говорится, каждому свое. Это не только говорится, это еще и в музыке, друзья мои, воспевается. Но самое главное, помните о том, дорогие друзья, куда бы вы ни направлялись, если чувствуете низкий заряд батареи в вашем организме, к окончанию этой рабочей недели мы, самые позитивные радиостанции страны, Радио Брест, готовы вас подзарядить. Как мы это делаем на деле, спросите вы. Очень многие интересуются этим вопросом, друзья мои. А я, конечно же, отвечу. Легко, просто и с любовью к вам. Если хотите посмотреть, как это на деле работает, друзья мои, приходите обязательно на Советскую, в центр города, на музыкальную площадку на следующей неделе, 16 сентября, 18:00. Спросите, зачем? Да у нас повод нереально крутейший для каждого из вас. Для того, чтобы вместе отметить наш день рождения. Потому что нашей радиостанции 16 сентября исполняется 23 года. И все-таки пришло время встретиться, друзья мои, лично. Я очень надеюсь, что вы проведете этот день и этот вечер в нашей компании. Мы подготовили для вас невероятное количество подарков и призов. И я очень надеюсь, что все, что мы задумали, вам очень-очень даже понравится. Ну, а пока, друзья мои, уже сегодня в окончании этой недели давайте сверим с вами часы и встретимся в одном месте.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
0: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
1: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
0: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
1: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
0: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня работает в Брестской области. Главная тема – развитие системы связи вооруженных сил. Актуальнейший вопрос в обеспечении безопасности страны, информирует телеграм-канал «Пол Первого». Ситуацию рассмотрят с разных сторон. Совещание предусматривает теоретическую часть и ознакомление с работой комплексов связи на практике. Созданы все условия для опережающего развития районов Припятского Полесья. Об этом заявила заместитель министра экономики Мария Мажинская во время рабочей поездки в Лунинецкий район, сообщается на сайте экономического ведомства. Замминистра участвовала в заседании райисполкома, где обсуждался ход выполнения в регионе соответствующих мероприятий. В рамках поездки Мария Мажинская оценила реализацию инвестпроекта в регионе. Лунинецкий молочный завод увеличивает объемы переработки молока и расширяет ассортимент. Около 80% продукции отправляется на экспорт. Предприятие реализует инвестпроект по строительству цеха сухих молочных продуктов. Открытое акционерное общество «Спецжелезобетон» обновляет мощности. Рассматривается установка второй технологической линии по выпуску шпальной продукции. Приоритетными для предприятия «Гранит» остаются проекты по освоению месторождения «Ситницкое» и обновлению действующих мощностей. Кроме того, замминистра ознакомилась с ходом строительства автомобильного моста через Припять, который будет важной транспортной артерией.
0: Новости.
1: Спортивным событиям. Хоккейные клубы «Брест», «Гомель» и «Динамо» «Молодечно» с побед стартовали в новом сезоне белорусской экстралиги. Брещане начинали сезон в гостях у Витебска. По ходу игры вели со счетом 3-1, но за минуту до конца третьего периода северяне сумели отыграться. В овертайме «Брест» все же забрал 2 очка, 4-3. Все 4 шайбы за гостей забросил российский форвард Максим Цыбин. Параллельно «Гомель» дома в сухую победил гродненский «Неман» 3-0. Шатаут за «Рыси» оформил голкипер Максим Лубский. Также «Динамо» «Молодечно» на выезде благодаря дублю Кирилла Вахильчука одолела «Лиду» 4-1. И в завершение. Сегодня православные христиане вспоминают события мученической кончины Предтечи Господня, описанные евангелистами Матфеем и Марком. Священное Писание повествует о том, как царь Ирод Антипа велел убить Божиего пророка. Иоанн Креститель обличил царя, который сожительствовал с женой своего брата Иродиадой. В тот день, когда случились эти трагические события, Ирод Антипа устроил пир. Дочь Иродиады Соломея танцевала перед гостями, и так им понравилось, что царь пообещал ей любую награду. Иродиада, желая отомстить святому, сказала дочери просить голову Иоанна Крестителя. Так Божий угодник завершил свой земной путь. Православные верующие сегодня придерживаются строгого поста. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21 градуса. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Интересно, да? Хорошо петь песню «Целуй меня не касается». Интересно, как на деле это состоялось бы, друзья мои. Ну, уж не знаю, может быть, Люся Чебутина и знает, как на деле можно, поцеловать человека, не прикоснувшись к нему. Но, друзья мои, лайфхаков много. Может быть, у вас тоже есть какой-то один припасенный, тогда поделитесь. Хотя зачем, когда ты чувствуешь к человеку чувства, когда ты чувствуешь притяжение, перед этим невозможно устоять. И на это, и за это отвечает химия и физика в нашем организме, друзья мои. Вот с нее, собственно, и спрос. В этом интерактивном часе, друзья мои, мы пообщаемся по поводу спроса на финансы в семье. Что здесь я имею в виду? Ой, да, друзья мои, что такое семейный бюджет? Семейный бюджет – это то, что объединяет супругов, правда, для ведения общего домашнего хозяйства и так далее. Но вот в современных семьях как-то сейчас это все по-разному. Если раньше в советской семье все было понятно, прозрачно и так далее, муж приносит зарплату, жена формирует бюджет, делают они это вместе, обсуждая какие-то покупки. А на сегодняшний, друзья, день, конечно же, какая-то вот свобода формы существования денежных купюр в семьях. И интересно, как вы считаете, семейный бюджет должен быть совместным либо раздельным? У вас какая точка зрения на этот счет? Давайте пообщаемся на эту тему в рамках этого интерактивного часа. Особенно остро стоит вопрос семейного бюджета, когда заканчивается лето, когда отпуск, когда вложились в отдых, когда собрали детей в школу, студентов отправили учиться, и тут вот начинается, да? Так вот, друзья мои, действительно, как считаете, семейный бюджет должен быть совместным либо раздельным? Поделитесь своим опытом, а может быть, он у вас был на начальных этапах вашей семейной жизни раздельным, а потом вы пришли к единому правильному формату. В вашем случае решение абсолютно правильный общий семейный бюджет. Поговорим на эту тему, а может быть, наоборот, кстати, был сначала совместный, а потом раздельный. Как у вас это было, происходило? 33-код 3990011. Давайте поговорим на эту тему. Обязательно пишите. Мы ждем с удовольствием. Ну и заходите. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Как считаете, совместный бюджет должен быть... да, совместный, хотел сказать. Ну, ясно. Подсознание мое выдало меня, да? Какой у меня семейный бюджет? В семье. В общем, семейный бюджет, как считаете, должен быть совместным либо раздельным? Пишите, жду комментарии до студийный чат Вайбера.
2: Слушай наших.

0: Радио Брест.
1: Итак, друзья мои, ну что, общаемся сегодня на тему, мне кажется, жизненную, важную, необходимую и очень даже актуальную на начало осени. Да, когда заканчивает отпускной режим, тот самый, который самый приятный, правда? Ну вот, лето закончилось, отпуск, да, приходится в рабочий режим как-то себя направлять, да, раньше вставать, друзья мои, где-то позже ложиться и так далее. Но вместе с тем остается вот этот вот задор невероятно крутой, и еще, конечно же, в организме имеются те самые эндорфины после лета, друзья мои. Но, вы знаете, кошелек начинает худеть с летними растратами-то. Детей в школу собрали по осени, да. Значит, студенты, у кого дети уже такие взрослые, а вы все молоды и молоды, как прекрасно, тоже собрали на учебу. И отсюда тоже кошелек ваш стал худеть, друзья мои. Вот здесь и вопросики появляются. Правда, так, подождите, нужно здесь пояса затянуть, здесь немножко переждать и так далее. Друзья мои, а вот тут, мне кажется, очень важную роль играет та самая история, когда мы вместе, когда совместно, когда не просто на бумаге, когда на деле. Ты объединяешься со второй половинкой и думаешь, ну что, как будем решать вопросы безденежья, которые вдруг как-то незаметно к нам подкрались. И вот когда вы вместе, так или иначе, решается огромное количество вопросов, когда чувствуется поддержка друг друга. Друзья мои, это, знаете ли, как на скажем так, на разных абсолютно уровнях. Вот все начинается с семьи, так или иначе. Сегодня я решила поинтересоваться у вас, дорогие друзья, у вас семейный бюджет вообще как распределяется? У вас раздельный совместный бюджет, либо все-таки ну, он совместный раздельный бюджет, нормально я сказала, да? У вас семейный бюджет раздельный или совместный? Вот, что хотелось бы обсудить сегодня. 3-3-код-3-9-9-0-0-11 студии чат Вайбера. Обязательно заходите, сообщения оставляйте, я с удовольствием зачитаю. А вот сообщение от Екатерины прилетело, она пишет: «Здравствуйте, у нас с мужем в семье бюджет совместный. Мы пришли к такому выводу, что так легче и правильней. Хотя поначалу был раздельный. Так нам не понравилось», пишет Екатерина. Ну что ж, видите, говорят, мечты объединяют. Друзья мои, вы знаете, денежные купюры людей тоже объединяют, как показывает практика. Так, а вот еще, кстати, вот Павлу прилетело сообщение, он пишет: «Здравствуйте, а у нас в семье бюджет раздельный, жена настояла. Все, что зарабатывает, это ее, а все, что зарабатываю я, это наше общее, ну, почти тоже ее». Ох, как жизненно, друзья мои, у кого еще так, тоже дайте знать, 3-3-код-3-9-9-0-0-11. Ну и заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте, мы с вами там обсуждаем эту тему. Что для вас, собственно, нормально? Бюджет какой семейный? Он у вас раздельный, либо совместный? Поделитесь мнением.

0: Погода.
1: По информации Бреста Блогидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сохранится сегодня от 16 до 21 градуса. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
4: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
5: Ночь скидок в «Аскона». С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Асконабай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Знай наших.

Слушайте, вот так иногда кажется старшему поколению странно. Странно, как-то у вас в семье происходит, знаешь ли, когда бабушка встречается с внучкой, да и мама с дочкой говорит о том, что да, странновато как-то, вы знаете, у нас с твоим отцом всегда был совместный семейный бюджет, а у вас раздельный, а почему так странно? И здесь как раз-таки очень даже будет уместна песня Давы, которому по-прежнему странно, почему у них, наверное, один бюджет на двоих. Бюджет может быть Мари Крайбрери, которая ездит по городам и весям дает концерты. И, конечно, у нас, у людей со стороны, кажется, что она зарабатывает, она содержит их, в общем-то, творческую семью. Но на самом деле у семьи есть свои секретики, о которых они не говорят и абсолютно правильно делают. Ну, а Дава вместе с тем очень поддерживает свою супругу и, безусловно, снимает разного рода интересный контент, друзья мои. Сегодня я у вас интересуюсь относительно вот какой темы. Семейный бюджет. Он должен быть каким? Раздельным либо совместным? Давайте обсудим эту тему, дорогие друзья, и выскажитесь на этот счет. Как есть у вас? Как было у вас? Может быть, вы после одного опыта пришли к другому, что раздельный бюджет для вас это абсолютно приемлемая для вашей семьи нормальная форма существования, взаимодействия друг с другом. А возможно так. А может быть, для вас самое удобное это, да, совместный семейный бюджет. Когда вы распределяете вместе, обсуждаете вместе и так далее. Друзья мои, 33-код-399-0011. Сообщение зачитываю. Всем огромное спасибо за обратную связь. Ну и сообщение, кстати, от Светланы прилетело. Она пишет: здравствуйте. У нас с мужем бюджет его. Что я имею в виду? Моя зарплата, его зарплата, общая зарплата. Популярное мнение, я вам хочу сказать. Слушайте, ну давайте так, это нечестно по отношению к мужчинам. Но они же тоже трудятся, они очень много работают. Понятное дело, что мы очаг, домашние, абсолютно все верно. Но и если ты любишь человека, ты не должен, собственно, пользоваться всеми теми благами, которые он для тебя достает. Звездочку с неба и так далее. Нам нужно думать о том, какие силы наши мужчины тратят на то, чтобы действительно нам с вами хорошо жилось, вкусно елось и пилось, друзья мои. Поэтому мне кажется, что здесь взаимоотношения денежные между друг другом должны тоже быть выстроены на сохранение здоровья друг другу и помощи, и взаимодействия в том числе. Уж не знаю, может быть, у вас другое мнение, обязательно его высказывайте. Вячеслав появился здесь у нас, его мнение на студийном вайбере. Он пишет: всем доброго утра. Если вместе, то вместе во всем, в печали, в радости и, правильно, в семейном бюджете денежном, да. Не без этого. Вячеслав, огромное спасибо вам за ваше мнение. Друзья, если вы еще не добежали, не долетели к нам в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте, сделайте это. Я запустила там пост-опрос и интересуюсь у вас, каким должен быть семейный бюджет? Раздельный или совместный? Как считаете?

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Невероятно классный и талантливый музыкальный исполнитель Никита Комади. Именно так его называют. Друзья мои, действительно, статный, красивый белорусский парень. Невероятно талантливый. Пока он исполнял этот трек свой здесь, в нашем плейлисте, я подумала о том, что вот когда он женится, Никита этот самый, у него будет совместный семейный бюджет, либо раздельный. Вот и просто интересно. Друзья мои, но если это будущем еще, то живя в настоящем сегодня, мы обсуждаем тему действительно важную, актуальную всегда, абсолютно во все времена у каждого поколения. Это семейный бюджет. Какой у вас семейный бюджет? Каким должен быть семейный бюджет? Задавались мы сегодня вопросом. По вашему мнению, раздельный либо совместный? Друзья мои, обязательно высказывайте свое мнение у нас под нашим постом опросом в виде комментарий. Обязательно почитаем, обязательно отметим. Правда, очень-очень интересно. Ну и, конечно, заходите в наш Инстаграм. Совсем скоро и там запустим для наших подписчиков этот опрос. Ну а пока я захожу в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте для того, чтобы посмотреть, как распределились ваши голоса там, друзья мои. Ну и, да, подвести промежуточные итоги нашего поста опроса. Итак, сегодня я интересовалась у вас, каким должен быть семейный бюджет, по вашему мнению? Совместный либо раздельный, дорогие люди? Ну и, знаете ли, пока 100% ваших голосов, да, проголосовали за вариант «совместный бюджет должен быть». Так проще, мне кажется, держаться вместе, принимать решения вместе, а не потом перекладывание ответственности. «А я же тебе говорил, вот, а вот видишь, а к концу месяца вообще без денег остались». Так вместе приняли решение, ответили, сделали работу над ошибками, либо, наоборот, порадовались своим правильным решением, друзья мои. Это невероятно круто. А еще, вы знаете, помнится какие-то зарисовки советских фильмов, когда складывали вот советская семья в одну кубышку деньги, складывали, а потом садились после работы вечером и пересчитывали. И так, знаете ли, здорово. А это все смотрелось, а актеры получали, играя эти роли, невероятное удовольствие, и картинка складывалась, конечно же, в голове у нас у каждого своя. Друзья мои, ну что, хочу сказать всем сегодня огромное спасибо за ваше мнение, за вашу активность относительно семейного бюджета. Возможно, сегодня, после того, как мы с вами пообщались на эту тему, это станет поводом для разговора и в вашей семье, когда вы, возможно, хотите, чтобы бюджет семейный был раздельным, а муж, чтобы совместным. Имеет право, друзья мои, имеет право. Ну что, готовы уже с вами распрощаться, пожелать вам отличного продолжения этого дня, этой пятницы. Пусть обязательно все получится. Пусть вечер пятницы будет романтичным, а выходные будут фееричными. Ну, а мы с вами встретимся уже на следующей неделе, в понедельник утром. Опять я напомню каждому из вас, что утро бывает самым добрым в нашей компании. Меня зовут Юля Майская. Услышимся. Пока-пока.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Развитие системы связи в вооруженных силах является актуальнейшим и базовым вопросом в обеспечении военной безопасности страны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский, передает Белта. Сегодня оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяют стратегическое преимущество на поле боя, гарантируют точность выполнения боевых задач и безопасность всего личного состава, сказал глава государства. В условиях, когда весь мир стремительно развивает информационные технологии, средства разведки, радиоэлектронной борьбы и подавления, отставание в данном вопросе подобно смерти. Именно поэтому большое внимание в развитии наших вооруженных сил и в целом военной организации государства мы уделяем и будем уделять модернизации системы связи. К другим новостям. Балетом «Лебединое озеро» на набережной реки Муховец открылся накануне в Бресте 30-й международный театральный фестиваль «Белая вежа». Постановку представил Государственный академический театр классического балета Касаткина и Василева из Москвы. Он не первый раз выступает в Бресте. Кроме того, сегодня вечером труппу театра зрители увидят во Дворце культуры профсоюзов. Коллектив покажет балет «Дон Кихот». «Таким образом мы делимся с публикой настроением и эмоциями», отметил премьер театра. Артем Хорошилов.
2: Мы приехали сюда с двумя спектаклями «Лебединое озеро», «Дон Кихот». То есть они стилистически абсолютно разные. «Лебединое озеро» знают все, понятный для всех спектакль. Это очень исторически древний спектакль. А «Дон Кихот», чтобы добавить радости людям, всегда тепло принимают. Зритель интеллектуальный. Это очень приятно. Конечно же, такой флёр, наверное, когда мы уже уезжаем. Приятные такие эмоции от зрителя всегда у нас внутри, в сердце. Это особые чувства, которые мы всегда храним.
0: Новости.
1: Иудеи всего мира сегодня с заходом солнца начинают встречать Новый год, который называется Рош-Хашана. Празднования продлятся до вечера 13 сентября. Это праздник сотворения мира, символ того, что мир создан божественной волей и все в нем имеет определенный смысл, в том числе наша жизнь и каждый наш поступок. Рош-Хашана является также днем покаяния и самоуглубления, духовного отчета перед Всевышним, днем грядущих изменений, которые происходят через раскаяние, молитву и благотворительность. С праздником начинаются 10 дней молитв и раскаяния, называемые днями трепета, или 10 днями покаяния, которые заканчиваются праздником Йом-Кипур. И в завершение. Уже завтра, 12 сентября, агрогородок Калядичи станет эпицентром ярких хитов и отличного настроения. Команда «Радио Брест» поздравит жителей Пружанского района с праздником Дожинки 2026. С 22 часов до полуночи зажигательная дискотека от диджея First Line и ведущего Алексея Леховича. Отметим праздник вместе. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21 градуса. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21 градуса. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
3: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. Беларусь ни на кого не собирается нападать, но обязана обеспечить свою безопасность. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский, передает Белта. Речь об этом зашла в контексте разговора о модернизации системы связи в войсках и проведении оперативно-специального учения войск связи вооруженных сил. «Мы эти учения проведем. У нас под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, и в вооруженных силах разворачиваются части. Притом некоторые по нормам военного времени, допустим, артиллерийская бригада. Мы будем продолжать этот процесс», – подчеркнул глава государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов открытого акционерного общества «Белорусский цементный завод» с 30-летием со дня основания предприятия. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Начало славного трудового пути завода ознаменовано открытием в 1996 году первой технологической линии. Сегодня, существенно нарастив объемы, «Белорусский цементный завод» является надежным фундаментом строительной отрасли страны, обеспечивает высокое качество продукции, говорится в поздравлении. Глава государства пожелал всем доброго здоровья, счастья, мира и семейного благополучия.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» стал самым значимым театральным событием в Беларуси. Такое мнение высказал министр культуры Марат Марков во время торжественной церемонии открытия юбилейного 30-го форума. В афишу фестиваля включены моноспектакли, постановки для детей, музыкальные и музыкально-пластические спектакли, экспериментальные и уличные представления. Закрытие «Белой Вежи» состоится 19 сентября театрализованной концертной программой «Цыгане России» Московского музыкально-драматического цыганского театра «Рамен».
2: Вы знаете, весьма волнительно сегодня быть на этой сцене. Особенно волнительно, потому что мне приходится выступать перед своими земляками в Первом регионе. Замечательный город, мой любимый с детства. Первый регион, как бы то ни было, это самый лучший регион. И я очень рад сегодня отпраздновать вместе с вами 30-летие этого фестиваля. Этот фестиваль, он в определенной степени и символичен. Все-таки вы увидите, как зрители, 30 коллективов, 30 театральных постановок. Такого пока масштаба еще не было ни в масштабах этого фестиваля, ни в масштабах страны. Но я абсолютно уверен, что это еще детский возраст для фестиваля, и мы очень надеемся всем Министерством культуры, всей страной, то, что этому фестивалю суждено жить вечно.
1: И в завершение. Брест в числе первых примет предкастинги в телевизионное шоу «Фактор Бай. Дети». Прослушивание исполнителей состоится уже в это воскресенье, 13 сентября. Место встречи желающих покорить музыкальный конкурс и членов жюри – клуб «Медуза» на улице Советской. В Брест команда профессионалов приедет после прослушивания в Гродно. К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 14 лет. Им предстоит исполнить несколько композиций без музыкального сопровождения. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21 градуса. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

13:09. Как ваше настроение? Как этот день в целом? Из чего состоит? Возможно, в эту секундочку вы подумали о том, что, ну что, еще надо поработать. Да, нужно еще поработать, ребята. Но немного, недолго. Сегодня пятница. В этот день, конечно же, нужно планировать уже какой-то отдых, какие-то развлечения, возможно, активности. Может быть, вы вместе с друзьями отправитесь на природу, а может быть, впереди еще целое поле невыкопанной картошки. Кто знает, какие там у вас планы, но самое главное, что мы будем в этот момент вместе с вами всячески вас поддерживать на природе, в дороге, дома, либо на работе. Мы будем все время где-то неподалеку. 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by и мобильное приложение Radio Player Беларусь поможет тебе, безусловно, скоротать не только серость будней, но и яркость красок выходных дней, субботу и воскресенье. Также будьте вместе с нами. Ну а пока что, впереди нас ожидает 3 эфира. Часа, дневная смена на волнах Радио Брест. Меня зовут Женя Филинович. Себе хорошего дня, отличного настроения в эту пятницу и немножечко танцев. Танцев добавим при помощи музыки. Мари Краймбрери, далее в эфире на волнах Радио Брест. Танцуй как суперзвезда.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Ночь скидок «Воскона». С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наша музыка.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Начало 22 минуты, но в этот день наверняка в вашей жизни имеются какие-то классные события. Мы в этом уверены на 100%. Вообще классные события не каждый день происходят, поэтому будем зацикливаться только на хорошем. Вот сегодня, знали ли вы, день трезвости отмечается. Пожалуйста. Хороший праздник, это чистая правда. С трезвым взглядом нужно смотреть исключительно только в далекое приятное будущее. В Гусь-Хрустальном, кстати, был выпущен первый советский, тот самый граненый стакан. Случилось это в 1943 году. Так, что еще есть? Ну, например, какие события произошли еще и какие праздники мы вместе с вами в целом здорово можем взять, да и отметить, и сделать это абсолютно точно легко. Сегодня день осенних красок. Ну, красок-то осенних уже как будто в городе предостаточно, поэтому можно отмечать день правильного питания. Ну, тоже вполне себе праздник для осени. В Индонезии отмечается день радио. Поздравляем всех тех, кто работает где-то там. Да, мы вам шлем мысленно привет и передаем. Так, продолжаем эфир и узнаем, у кого сегодня еще и именины. Именины сегодня у Ивана и у Яна. У абсолютно небольшой список именинников, но тем не менее именинники есть. Ну а если в вашей жизни есть какой-то важный праздник, который, возможно, вы отмечаете именно в этот день, тогда обязательно нам об этом сообщите. Певица Лада Дэнс отмечает свой день рождения, также музыкант Моби и актер, невероятно талантливый, Федор Добронравов, также появился на свет 11 сентября. В середине этого часа мы поговорим еще и о погоде на сегодняшний день, узнаем, что обещают нам синоптики, ну и в целом будем продолжать эту пятницу под хорошую музыку. Вместе с нами в этот момент группа «Добро», ну, с такой композицией, по которой точно сейчас сверять часы не стоит. На часах 00 поется на словах этой песни, ну а на наших часах 12:24.
2: Это будет наш с тобой секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Да, действительно, хотелось бы отправиться туда, где мы любили. И, возможно, знаете ли, вот когда мы вспоминаем какие-то лучшие времена, мы думаем о прошлом, да, почему мы не представляем, что лучшие времена, например, ожидают нас в будущем. Давайте пофантазируем на эту тему. Ну, а я расскажу, что уже совсем скоро в будущем нас ожидает Скилли, Деннис Ллойд и Нелли Фортадо, уже заряжены в нашу обойму плейлиста прямо сейчас Кайго в радио Брест-сигналах.

0: Реклама.
1: От режиссера трилогии «Стражи Галактики». Койот и мультяшки вселенной «Луни Тюнс» против корпорации «Акме».
2: «Акме» продает опасные товары уже много лет.
1: «Хитрый койот». Только в кинотеатрах с 10 сентября.
3: 12+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

пускай в жизни все будет по-настоящему, да, ну и пускай в эту пятницу также самые настоящие, только самые лучшие и настоящие эмоции сопровождают вас на протяжении этого дня. Но, вы знаете ли, безусловно, вот если эмоционально насыщать любой из дней, то рано или поздно мы придем к тому, что начнем обсуждать, ну, почему-то вот самое искреннее чувство в жизни человека – это любовь. Любовь и дружба, да? И мне кажется, что у каждого парня должен быть как минимум один, но самый настоящий друг. Совсем недавно завирусился ролик там, где в Минске парень, который, ну, покорял сердце одной дамы, полностью, что называется, возложил надежды на своего друга. Да, ролик завирусился в сети, именно там парень провожает девушку, его друг заранее прячется на козырьке подъезда с букетом. В нужный момент цветы летят вниз прямо в руки счастливому кавалеру. Ролик набрал уже более 1 000 000 просмотров, ну а пользователи отмечают не только романтический поступок, но и дружбу вот этих вот парней, которые заранее договорились, план обдумали, на козырек друг друга подняли. Вот что значит помочь другу красиво ухаживать. Да, это не серенады петь. И действительно, здесь какая-то физическая сноровка еще нужна. В общем, чтобы в жизни было все по-настоящему. Вот именно этого я вам и желаю. С настоящими чувствами, настоящими эмоциями и музыкой также настоящей. Мэри Гу далее в эфире.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси и Белорусским институтом стратегических исследований, показали, какими достижениями современной Беларуси гордятся граждане. На этом акцентировал внимание депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, пишет СБ БАЙ. Более 85% опрошенных гордятся мирной жизнью, 62,5% качеством продуктов питания, почти 58% чистотой и благоустройством населенных пунктов, без малого 38% сохранением исторической памяти, 36% социальной защищенностью населения. Важнейшая цифра – мы более 80 лет живем в мирной стране, из них более 30 лет в суверенной Беларуси. Это серьезнейшие достижения нашей страны, в этом сила нашей политической модели, сказал Вадим Гигин. Брест на несколько дней превратился в культурную столицу страны. Накануне в городе над Бугом в 30-й раз открыли международный театральный фестиваль «Белая вежа». Его участникам, организаторам и гостям приветствие направил президент Беларуси. Этот сезон праздничный и особенный. В афише театрального форума заявлены коллективы из 10 стран. Основу программы составили спектакли лауреатов прошлых лет, тех, кого уже успела полюбить публика. Открыли форум масштабным представлением прямо на набережной Бреста. Государственный академический театр классического балета из России показал знаменитый балет «Лебединое озеро». С момента начала своего творческого пути фестиваль объединил на Брестской земле артистов более чем из 60 стран. Тема юбилейного форума «Белая вежа. 30 лет вместе». Золотой фонд фестиваля.
0: Новости.
1: Сотрудники наркоконтроля московского РУВД Бреста при силовой поддержке ОМОН УВД Брестского облисполкома задержали двух молодых людей, у которых обнаружили психотропные вещества. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД. Установлено, что 27-летний и 28-летний неработающие брещане приобрели через интернет-магазин особо опасное психотропное вещество мефедрон. Они направились в один из лесных массивов Бреста, чтобы забрать товар. Их задержали сотрудники милиции. В беседе с правоохранителями они признали свою вину и пояснили, что наркотики приобрели для личного пользования. Возбуждено уголовное дело. Информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зуберфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. Зуберфест Беловежской пущи, два дня музыки и активного отдыха. И в завершение. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Примите участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.BY в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди. Днем местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 14-19 выше 0. В Барановичах ночью 8-10, днем 15-17. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 со знаком «плюс».

продолжаем эту пятницу наполнять музыкой. Ну и вместе с вами идем далее. А впереди что там? Целый час обеденного перерыва для хорошего, для вашего настроения. Мы будем в этот час также вместе с вами наполнять его будем музыкой. Ну, ваши желудки, безусловно, музыкально точно будут наполнены. Поэтому если вдруг что, если не взяли с собой какой-то перекус, либо полноценный обед, тогда просто сделайте эфир «Радио Брест». Мы начнем насыщение вашего организма. Да, ну и поверьте, что от этого станет только лучше. Вот такие нюансы. Значит, вместе с вами на протяжении этого часа также будем зачитывать сообщения, все приветы, которые вы к нам пришлете на номер Вайбера 399-2011. СМС-портал, он также работает на прием ваших сообщений. Номер короткий и легко запоминающийся 9900. Принимаем сообщения, зачитываем их в Радио Брест эфире. Ну и, конечно же, вместе с вами продолжаем эту пятницу. В эту пятницу вместе с нами много хороших исполнителей. Самое главное, музыка, которая от них льется буквально в эту секундочку. И прямо сейчас для каждого из вас немного хорошего настроения в продолжении этого дня.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухне-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Ночь скидок Vascona. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Пускай вас сопровождает только приятная музыка. В жизни возле вас будут только самые лучшие люди. Вот такое вот пожелание. Ну и прямо сейчас напомню вам, что с 13 до 14.00 мы озвучиваем ваши сообщения, которые вы присылаете к нам на номер Вайбера 399-2011. Здравствуйте! Передайте, пожалуйста, привет хорошего дня девчонкам из Артекс. Всем девчонкам из Артекс огромный привет передаем. Желаем вам тепла, ну и такого, знаете ли, осеннего яркого солнца желаем. Так, здравствуйте. Хочу передать привет своей сестренке Маше. Она сейчас в больнице. Не унывай, все будет хорошо. Ну, кстати, вот Татьяна нам написала о том, что Маше нужно пожелать еще и здоровья. Конечно же, мы желаем Маше здоровья. Давайте так, Мария, вы там поправляйтесь скорее, да? Скорее выздоравливайте, скорее возвращайтесь. Мы вас будем обнимать вот этими вот невидимыми радио-брест-объятиями, чтобы вам было точно тепло и точно хорошо. Так, от Елены прилетело сообщение. Привет, Радио Брест. Андрюшка, люблю тебя, солнышко. Скучаю по тебе и жду нашей встречи. Хорошего тебе дня и настроения. Это было от Леночки. СМС-портал 9900, Вайбер 399-2011. Вот еще одно сообщение от Веронички. Здравствуйте, передаю привет Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю и очень без тебя скучаю. 13 часов 23 минуты. Всем тем, кто скучает, и, возможно, если ваш любимый человек находится где-то далеко, мы ему, безусловно, отправив это сообщение о том, что вы его ждете, вы его любите, очень сильно вы грустите без него. Тем самым, я уверен, что расстояние это будет сокращаться. И вы совсем скоро увидитесь. Ну, а еще совсем скоро прогноз погоды. На ближайшие сутки информация от Брест-Облгидромета, поэтому будьте вместе с нами, чтобы не пропустить.
1: Слухай наших.

0: Погода.
1: Итак, информация о погоде на сегодняшний день. Синоптики обещают нам переменную облачность и без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 16-18, в Пинске 17-19 градусов. В Бресте сегодня от 18 до 20 градусов тепла. Погода представлена Бресту Белгидрометом на сегодняшний день. Так, что касается завтрашних суток, Бресту Белгидромет сообщает, на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, ночью утром временами дожди, днем местами небольшие дожди, вечер неустойчивый, ночью слабый от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах этой ночью 8-10, днем 15-17 градусов. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте этой ночью 10-12, днем от 16 до 18 градусов тепла.
2: Реклама.

0: Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
1: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

8-9-9-9-2-0-11. Этот номер вы должны запомнить для того, чтобы именно по этому номеру телефона отправлять свои классные, добрые сообщения, которые, безусловно, мы отправим всем тем, кого вы укажете в этом сообщении. Здравствуйте, хорошего дня вам, написала Оксанка. И отличного настроения, Оксан. Ну, вам тоже дня, безусловно, хорошего, чтобы эта пятница, конечно же, в вашей жизни отразилась только самыми положительными эмоциями. Продолжаем эфир. Номер для связи уже я озвучил. Ну и вместе с вами готов продолжать озвучивать ваши сообщения. Так, всей команде «Радио Брест» огромный привет передает Елена. Хорошего осеннего настроения и хорошего дня. Спасибо большое, Елена. Своего любимого мужа Евгения Юрова поздравляю с днем рождения. Спасибо за твою любовь, за твое уютное счастье и за то, что с тобой каждый день особенный. Жена Юлия. Продолжим уже совсем скоро. Напомню вам, что на СМС-портал мы также принимаем ваши сообщения и, безусловно, вместе с вами продолжаем эфир на волнах Радио Брест. Так, есть еще одно сообщение. Хочу сказать моему любимому мужу Руслану, что я тебя люблю. Спасибо за наш новый классный дом. Вот, интересно. Люблю тебя до луны и обратно. Это было от жены Екатерины. Классно же, здорово, вот Руслан молодец. Да, все молодцы, безусловно. Продолжается обеденный перерыв. Обязательно пообедайте, найдите время, секунду времени для того, чтобы, ну, просто сделать небольшую остановку в этом рабочем расписании. Ну и уже совсем скоро, конечно же, продолжить трудиться. Ну а уже в пятницу вечером можно будет позволить себе немного больше расслабиться, сходить с друзьями, встретиться, может быть, съездить к родителям, знакомых посетить. Да, ну и просто подготовить себя к выходным дням. Пускай выходные дни, они, безусловно, заполнятся также хорошими событиями, ну а мы будем вместе с вами также и в субботу, и в воскресенье. Поэтому делайте громче, наслаждайтесь. 104.8 FM в городе Бресте.

если что, у нас в космосе, я уверен, тоже слышно. На нашем сайте radiobrestfm.by мы можем быть с вами даже за пределами нашего земного.

0: Вместе с вами продолжаем эфир, и вместе с вами обеденный перерыв также продолжаем. Здравствуйте, написал нам Михаил. Спасибо за позитивный эфир и передаю привет всем своим друзьям. Желаю удачи и легкой пятницы. Миш, вам тоже легкости в этот день, ну и, конечно же, отличного продолжения сегодняшнего вечера. Так, Оксана написала: успех в жизни, радости вам пожелать хочу, с вашей помощью передать привет моему дорогому мужу и нашим деткам. Хорошего дня, моему братику Сергею, я ему желаю счастья и здоровья. Это было от Оксанки. Так, еще разочек перепроверим все ваши сообщения. В этот момент все, что успело уже прилететь. Еще одно сообщение есть от Оли. Передайте, пожалуйста, привет моему сынульке Максиму, который учится в колледже. Все, передали. Пускай Макс учится на отлично. Пускай действительно все будет хорошо. 399-2011. Просто напомню вам номер для ваших сообщений. Работает он, безусловно, 24/7, как и смс-портал 990. На часах уже 13 часов и 53 минуты. И мы вместе с вами тихонько, да, на цыпочках буквально, подходим к завершению обеденного перерыва. Впереди еще один музыкальный час с хорошим настроением и новостями. Меня зовут Женя Филинович. Скоро услышимся.
1: Знай наших.

0: Елена Полишенко. Спектакль длится около 50 минут. К слову, коллектив Брестского театра «Кукол» подмостки одного фестиваля сразу же сменит на другие. Брещан пригласили выступить в театре «Кукол Образцова» на международном фестивале кукольников «Истоки». Там они покажут спектакль «Корова».
1: Новости.
0: Брестский научно-технологический парк увеличит арендный фонд. До конца года будут введены в эксплуатацию новые помещения. Среди них производственные, офисные и помещения для проведения мероприятий, информирует телеграм-канал горисполкома. Помимо расширения арендного фонда, важным элементом инфраструктуры Брестского научно-технологического парка по-прежнему остается центр коллективного пользования. Он оснащен современным оборудованием для высокотехнологичной обработки различных видов материалов. Это позволяет предприятиям и предпринимателям выполнять сложные производственные задачи без покупки дорогостоящих станков. Следить за новостями и узнавать подробности можно на сайте и в телеграм-канале технопарка. И в завершение. Уже завтра, 12 сентября, агрогородок Калядичи станет эпицентром ярких хитов и отличного настроения. Команда «Радио Брест» поздравит жителей Пружанского района с праздником «Дожинки-2026». С 22 часов до полуночи зажигательная дискотека от диджея «First Line» и ведущего Алексея Ляховича. Отметим праздник вместе. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди. Днем местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 14-19 выше 0. В Барановичах ночью 8-10, днем 15-17. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 со знаком «плюс».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день.
2: День народного единства.
1: В течение сентября во всех регионах Беларуси по инициативе профсоюзов проходят десятки мероприятий, объединяющих трудовые коллективы, молодежь и ветеранов, сообщили Белта в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. В Бресте пройдет велопробег «Дорогами памяти», который объединит около 400 работников образования и науки. Для отраслевого профсоюза эта инициатива уже стала доброй традицией. Участники проедут по местам, связанным с историей, вспомнят важные события и обсудят их с молодежью. Еще одну крупную молодежную площадку организует Брестский профсоюз работников ЖКХ и сферы обслуживания. Мероприятие в Брестской области соберет около 150 участников, большинство из которых учащаяся молодежь. Для ребят подготовлена программа с обсуждением актуальных вопросов, а также торжественным вручением профсоюзных билетов, дипломов и сертификатов лауреатам стипендии отраслевого профсоюза. Спектакль «Ефросиния Полоцкая. Святые литеры» открыл второй день 30-го международного театрального фестиваля «Белая вежа» в Бресте. Постановка посвящена небесной заступнице и духовной покровительнице белорусской земли. На «Белой веже» на родной сцене ее показал Брестский театр кукол. Спектакль создан при поддержке гранта президента в области науки, культуры и искусства. С этим спектаклем мы посетили Полоцк, ездили с ним в Омск. Сейчас показываем его на юбилейной «Белой веже». Режиссером было так задумано, что четыре актрисы нашего театра показывают жизненный путь и достижения Ефросинии Полоцкой, обратила внимание ведущий мастер сцены.

продолжаем эфир, и вместе с вами пятничный день также продолжается. Много музыки, хорошего настроения, счастья безудержно. Отсюда, через Радио Брест, прием попадает прямо к вам домой, на работу, в автомобиль. Ну, где мы там с вами находимся? Меня зовут Женя Филинович, и этим счастьем делюсь здесь посредством эфира. Вместе с вами продолжаем, конечно же, вспоминаем самое лучшее. Новости впереди нас ожидают также хорошие. Ну и, конечно же, много музыки, которой я уверен, вы подпеваете. Можете это сделать и делайте это с любовью. Поэтому, если получается, если здорово получается, присылайте нам, как вы поете под эфир Радио Брест, ваше видеопослание на номер нашего вайбера 399-2011. Вот такие вот простые правила. Ну а мы вместе с вами будем идти далее. Диджей Смэш и Артем Качер далее с музыкальной композицией «Клатч» в каждом из радиоприемников.

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

делаем эту пятницу по-настоящему музыкальной и классной для того, чтобы рабочий день он пролетал исключительно с удовольствием. С удовольствием будем продолжать этот день, ну, в том числе и в вечерней смене с 16 до 19.00 здесь, на волнах Радио Брест. Вечерняя смена по дороге домой вместе с Алексеем Лиховичем. Ну, а пока продолжаем наслаждаться музыкой, а в середине часа поговорим о погоде.

0: Погода.
1: О погоде на ближайшие сутки расскажу прямо сейчас. Брест-Облгидромет сообщает, на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди, днем местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 8-10, днем 15-17 градусов. В Пинске ночью 10-12, днем от 17 до 19 с плюсом. В Бресте этой ночью 10-12, днем от 16 до 18 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид» по улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж и Янки Купалы 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
5: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
6: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
7: Думаем дальше. Какие еще варианты?
6: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве.

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

эту музыкальную композицию. Хочется ехать куда-то далеко-далеко с открытым окном, и чтобы ветер развивал твои волосы. One Republic на волнах Радио Брест. Мы продолжаем наполнять эту осень хитами и музыкальными композициями, которые именно тебе приходятся по душе. Ну и вот секунду приглашаю вас уже далее вместе с нами совершить это музыкальное путешествие с 15 до 16.00 на волнах Радио Брест. Музыкальный час. После этого уже вечерняя смена. Алексей Лихович вместе с вами будет завершать ваш трудовой пятничный день, ну и плавно вносить вас буквально в этих музыкальных реках в пятничный вечер. Каким он будет для вас? Ну, это уже, возможно, какие-то личные секреты у каждого. Ну, а также не забывайте, что именно сегодня хиты первой линии от DJ First Line с 20 до 21.00 на волнах Радио Брест. 104.8 FM в городе Бресте. Наш сайт radiobrestfm.by. Мобильное приложение Радио Плеер Беларусь помогут тебе оставаться на плаву, что называется, на этом музыкальном плоту. Да, ну и вместе с нами, безусловно, продолжать сегодняшний, завтрашний и любой другой день. Ну а находясь дома, просто скажи: Алиса, включи Радио Брест. Мы будем также неподалеку. Меня зовут Женя Филинович. Прощаюсь с тобой до понедельника. В понедельник обсудим, как прошли твои выходные и что нового ты смог узнать за эти коротенькие два дня. Всем хороших выходных. До понедельника. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Столин.
3: 15 часов с новостями Столинского района. Ольга Фалеева. Здравствуйте. Фестиваль-ярмарку тружеников села Брестской области Дожинки в 2027 году проведут в Столине. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. «Мы очень долго думали, совещались. Было большое количество предложений. Предлагались разные города и районы. Решили, что мы повторим историю. Спустя 30 лет Дожинки снова пройдут в Столине», – сказал председатель Брестского облисполкома. «Впервые в истории Беларуси Дожинки прошли именно в Столине». Сегодня презентовали книгу «Геноцид на Столинщине». Ровно 84 года назад этот день стал одним из самых страшных в истории района. 11 сентября 1942 года в урочище Стасина произошел массовый расстрел мирных жителей. Земля приняла 12,5 тысяч человек. Новая книга не позволяет этим судьбам раствориться в безликой статистике. В ней собраны архивные документы, фотографии, протоколы допросов, списки погибших и угнанных в Германию. А главное – воспоминания тех, кто видел трагедию своими глазами и чудом остался в живых. Со страниц издания звучат голоса последних свидетелей. Председатель Столинского районного исполнительного комитета Сергей Жидецкий подчеркнул: «Это не просто сборник документов и фактов. Это книга памяти, книга боли и книга предупреждения. На ее страницах зафиксирована правда о том, через какой ад прошли жители Столинщины. В годы оккупации в районе были уничтожены огнем 44 населенных пункта, разрушены 4365 домов, убиты 1146 мирных жителей».
4: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
3: В июне 2016 года столица Беларуси принимала 5-е Всебелорусское народное собрание. В числе 19 делегатов, представлявших Столинщину, была и Людмила Цупа. Сегодня она возглавляет районную организацию профсоюза работников образования и науки, а в те дни руководила Теребежовской средней школой. Собрание прошло в конструктивной и деловой атмосфере. В мероприятии приняли участие свыше 2500 человек из всех регионов. Присутствовали и гости из-за рубежа. Предметом обсуждения стали стратегические вопросы развития, по итогам сформированы практические решения актуальных проблем. Незабываемым моментом лично для меня стало выступление главы государства. Искреннее, эмоциональное и вдохновляющее. Тогда я видела его вживую впервые, но казалось, что знаю его лично и давно. Поймала себя на мысли, что слушаю не просто политика, а человека, которому не безразлична судьба каждого из нас, рассказала Людмила Цупа.
0: Новости.
3: Завтра с 9 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с председателем Столинского райисполкома Сергеем Степановичем Жидецким. Высказать предложение и задать вопросы в ходе прямой телефонной линии можно будет по телефону 66-74. В Столинском районе убрано почти треть урожая кукурузы. Получено почти 117,5 тысяч тонн кукурузного силоса при средней урожайности 205 центнеров с гектаром. Всего по району в этом году уборке подлежит 19 200 гектаров площадей, отведенных под кукурузу. В СПК «Федорские» кукуруза традиционно выращивается на самой большой площади в районе – 2989 гектаров. Уборку кукурузы на силос мы начали в начале сентября, отметил заместитель председателя сельхозпредприятия Олег Германович. Как только культура достигла молочно-восковой спелости, так сразу же и направили основные силы в этом направлении, так как кукурузный силос составляет основную кормовую единицу. Сейчас урожайность составляет 242,2 центнера с гектаром. Темпы уборочной в хозяйстве хорошие. Сегодня за день успеваем убирать 50-60 гектаров. Помогает отличная техника. Ежедневно на полях хозяйства работают 4 кормоуборочных комбайна, 22 грузовых автомобилей и 4 единицы тяжелой тракторной техники на трамбовке в траншее. В Брестской области в первый месяц осени запланировали 10 электронных ярмарок вакансий. В Столинском районе мероприятие состоится 30 сентября. В Брестской области около 71% заявленных вакансий по рабочим профессиям. По данным на 1 сентября, наниматели региона на портал Государственной службы занятости заявили около 19 тысяч вакансий. Из наиболее востребованных – водители автомобиля, санитарки, медицинские работники, слесари, повара, монтеры пути, обработчики рыбы и морепродуктов, продавцы. В области больше всего вакансий заявлено в сфере промышленности. МЧС напоминает, наведение порядка на приусадебных участках – дело привычное, но элементарная беспечность с огнем может в считанные минуты лишить крова и даже жизни. Столинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает ключевые правила, которые уберегут ваш дом от беды. Выжигание сухой растительности и палы травы на корню в Беларуси строго запрещены. Если вы сжигаете мусор на приусадебном участке, делайте это безопасно. Только в безветренную погоду на расстоянии от строений под непрерывным контролем и имея рядом ведро с водой или лопату. В случае пожара незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112. С новостями Столинского района знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде на Брещине.
0: Погода.
3: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди. Днем местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 14-19 выше 0. В Барановичах ночью 8-10, днем 15-17. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди. Днем местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 14-19 выше 0. В Барановичах ночью 8-10, днем 15-17. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 со знаком плюс.
2: Реклама.
3: От режиссера трилогии «Стражи Галактики». Койот и мультяшки вселенной «Луни Тюнс» против корпорации «Акме».
4: «Акме» продает опасные товары уже много лет.
3: «Хитрый койот». Только в кинотеатрах с 10 сентября.
5: 12+.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый день. Беларусь научилась производить самые современные средства связи для военных. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский, передает Белта. По словам главы государства, что касается войск связи, тут как раз нужно уметь воевать не числом, а умением. Глава государства напомнил, что несколько лет назад ставил задачу, чтобы в Беларуси в этой сфере имели все свое, вплоть до космической связи. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше, и по результатам нашего разговора и практических занятий мы примем решение, в какие сроки оснастим не только армию, но все вооруженные силы, кто в погонах и оружие носит, современными средствами связи. Мы это умеем делать, заявил белорусский лидер. Александр Лукашенко подтвердил планы продолжить проверки готовности в войсках. Об этом глава государства заявил журналистам на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский, передает Белта. Президент привел пример, что в настоящее время по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, а до этого проверялись танковые и мотострелковые подразделения. «Делаем все, как будет в войне», — сказал президент, отметив, что при проведении таких проверок используется опыт современных военных конфликтов. Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко служит в армии. Об этом глава государства заявил журналистам, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что одновременно Николай в свободное время уделяет внимание дальнейшему изучению биотехнологий, основному профилю, по которому получал образование в ВУЗе.
0: Новости.
1: В Бресте во время 30-го международного театрального фестиваля «Белая вежа» творческий коллектив из Китая покажет уличное представление, а театр из России – площадной спектакль. Об этом сообщили организаторы. Зрителей приглашают завтра к 10 часам на площадку у фонтана на пешеходной улице Советской. Там артисты из КНР устроят зрелищные выступления под открытым небом. Мастера сцены продемонстрируют брещанам и гостям города всю палитру выразительных средств удзюй. Это традиционный китайский оперный жанр из провинции Чэньцзян. Она сочетает пластику и вокал, боевые искусства и невероятные исторические костюмы. Также брещанам и гостям города завтра предлагают посмотреть уличный спектакль. Начнется он в полдень на площади Ленина. Воронежский государственный театр кукол имени Вольховского привез на «Белую вежу» дюймовочку. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди. Днем местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 14-19 выше 0. В Барановичах ночью 8-10, днем 15-17. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 со знаком плюс.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Шестнадцать ноль девять на эфирных, а это значит, что вечер, а это значит, что пятница, а это значит, что в эфире вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович, и ближайшие до 3 часа я вместе с вами для того, чтобы рассказать массу интересной, а главное, полезной информации. Ну, во-первых, дорогие мои друзья, обязательно расскажу о том, как лучше всего провести грядущий уикенд с точки зрения гороскопа, для тех, кто интересуется. Для автомобилистов 17.20 Антон Кравченко расскажет все самые свежие актуальные новости из мира автопрома. Также познакомимся с музыкальной новинкой в рамках фреша. Ну и все-все-все раскрывать не буду, как говорится. Да, самое главное, оставайтесь на наших волнах. Ну и, конечно же, вместе с хорошей музыкой. Совсем скоро это Lexter и Freedom to Love. Чуть пораньше Darling и Don't You Remember. Two Colors и Ghost буквально через одну музыкальную композицию уже здесь, уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши треки.

0: правила движения.
1: Это рубрика «Правила движения», рубрика «Информацию», для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ. Итак, нововведение. С 19 сентября 2026 года в Беларуси будут действовать новые правила перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Постановление Совмина номер 413 заменяет устаревшую конструкцию 2011 года. Также документ конкретизирует моменты, связанные с процедурой получения спецразрешений и требованиями к сопровождению перечнем неделимых грузов. Документ касается исключительно тех перевозчиков, которым для выезда на дороги общего пользования требуется разрешение от предприятия Белдор-центр, говорится на сайте национального правового интернет-портала. В обновленных нормах навели порядок в терминологии и конкретизировали административную процедуру 5.21.9. Важное уточнение. В пакет документов для международных рейсов теперь входит CMR-накладная, а сама форма разрешения дополнена сведениями о типе груза. Это сделано для гармонизации с нормами ЕАЭС. Также отдельное внимание уделили маршруту. Его выделили как самостоятельное условие разрешения. Если раньше понятие отклонения могло трактоваться двояко, то теперь езда не по указанному пути – это прямое нарушение, за которое следует административная ответственность. Логику же перевозок упростили. Из правил исчезло требование доказывать экономическую нецелесообразность дробления груза на части, однако подтвердить, что разделить груз физически невозможно или это грозит его порчей, по-прежнему придется. Также расширен список неделимых грузов. Теперь сюда официально относятся водные и воздушные суда, дорожная техника и промышленные резервуары. Серьезный блок изменений касается сопровождения. Владелец транспорта обязан назначить ответственного за допуск машины на дорогу. Прописаны конкретные обязанности водителей и экипажей прикрытия. Также установлены четкие требования к самой машине прикрытия. Снаряженная масса до 3,5 тонн, оранжевый проблесковый маячок и обязательно отметка ГАИ в техпаспорте. Но есть послабление для бизнеса. Скорость движения колонны с сопровождением увеличили на 20 км в час. Ограничения по габаритам, а именно длина, ширина, высота, остались прежними. Оправки в этой части носят технический характер для удобства применения норм на практике. Вот такие нововведения. Это была рубрика «Правила движения».
0: Правила движения.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается облачная с прояснениями погода, а ночью и утром временами дожди, днем местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 14-19, выше 0. В Барановичах ночью 8-10, днем 15-17. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэш.

0: возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент. Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом Радио Брест может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
1: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
4: Ночь скидок «Воскона». С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. В обновленной директиве номер один акцент сделан на дисциплине. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский, передает Белта. Президента спросили, чем была вызвана необходимость обновить директиву номер один и связано ли это с нарастанием тех или иных угроз. Александр Лукашенко в связи с этим отметил, что угрозы всегда были, есть и будут. При этом речь идет не только о внешних угрозах безопасности, но и о внутренних факторах. Политику руководства стран Балтии в отношении Беларуси можно описать как выстрел уже даже не в ногу, а в ухо. Об этом президент Беларуси заявил журналистам на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский, передает Белта. Речь зашла о планах латвийского правительства ввести 300-процентную пошлину на зерно из Беларуси и России. Кроме того, Латвия планирует прекратить автобусное сообщение с Беларусью. Аналогичное предложение звучит и в Литве. Комментируя планы латвийского правительства ввести пошлины на зерно, но президент заметил, что Беларусь и так не продает его Латвии. Более того, как обратил внимание глава государства, продавать зерно в чистом виде нет смысла, так как его выгоднее переработать внутри страны. Президент Беларуси рассказал о вопросах в контактах США и условиях для встречи с президентом Дональдом Трампом. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов, передает Белта. «Я говорил откровенно, что я трампист. Я поддерживал Трампа. Я вижу его ошибки. Об этом говорю прямо его лучшему другу, который должен приехать к нам», — отметил Александр Лукашенко. Президент также упомянул про Совет мира по Газе, подтвердив готовность работать и в этом формате. Только не подыгрывать там в виде декорации. Что касается возможности большой сделки между Беларусью и США, президент подтвердил, что это актуально и сегодня.
0: Новости.
1: Международную конференцию «Театр завтрашнего дня. Вызовы и стратегии» организовали сегодня в Брестском академическом театре драмы. Мероприятие стало частью 30-го международного театрального фестиваля «Белая вежа», который проходит в Бресте с 10 по 19 сентября. Участники из Беларуси и России обменялись опытом и наметили новые пути сотрудничества. В ходе конференции рассмотрели вопросы развития кадрового состава в театральной индустрии, эффективные модели репертуарной политики, продвижение театрального продукта и другие. Информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зуберфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. Зуберфест Беловежской пущи, два дня музыки и активного отдыха. И в завершение. Уже завтра, 12 сентября, агрогородок Калядичи станет эпицентром ярких хитов и отличного настроения. Команда «Радио Брест» поздравит жителей Пружанского района с праздником «Дожинки-2026». С 22 часов до полуночи зажигательная дискотека от диджея «First Line» и ведущего Алексея Ляховича. Отметим праздник вместе. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди. Днем местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 14-19 выше 0. В Барановичах ночью 8-10, днем 15-17. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 со знаком «плюс».

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.00 совсем недавно пробило на наших эфирных часах, а это значит, что продолжается вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович, и ближайшие два часа я вместе, дорогие мои, с вами. В этом часе мы обязательно узнаем, как лучше всего провести грядущий уикенд с точки зрения гороскопа. Обязательно по каждому знаку дам те самые звездные советы. А вот уже совсем-совсем скоро уступаю микрофон Антону Кравченко, его программе «Автоновости». Самые свежие актуальные новости из мира автопрома узнаете уже совсем-совсем скоро. Самое главное, не переключайтесь. Ну а пока будете ожидать тот самый выпуск автоновостей, расскажу, что же у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро это будут Питбули и Кристина Агилера, дама с собачкой «Feel This Moment». Чуть пораньше брестская красавица Ангелина Пипер и ее композиция «Листок». И совсем-совсем скоро, буквально через одну музыкальную композицию, Айва Макс и Kill It Queen. Только дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В кино с 3 сентября.
3: Почему у вас телефон моего сына?
4: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
2: Галь Гадот.
3: Я не могу никого убить.
4: У тебя один час.
2: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 18+.
5: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
6: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
7: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
8: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
9: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
10: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
9: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
11: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид» по улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим-Трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-2868.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, сегодня в программе. Porsche официально продал свою долю в Bugatti за 1 миллиард евро. И машины Hyundai смогут распознавать команды по взгляду. Немецкий концерн Porsche поставил точку в долгой истории сотрудничества с французским производителем гиперкаров. Компания официально продала свою 45-процентную долю в бренде Bugatti инвестиционному фонду Hove Capital. Сумма сделки составила ровно 1 миллиард евро. Теперь контроль над легендарной маркой полностью перешел к новым владельцам, которые также контролируют хорватскую Rimac. Стоит отметить, что Porsche была вынуждена продать долю в Bugatti, так как немецкая компания по итогам прошлого года понесла колоссальные убытки. Поэтому Porsche сейчас пересматривает свой модельный ряд, сосредоточившись на развитии только высокомаржинальных автомобилей. Южнокорейская компания Hyundai запатентовала в США технологию, которая сможет изменить взаимодействие с автомобилем. Инженеры объединили управление жестами и голосовые команды в единую интеллектуальную систему. Теперь камеры и датчики в салоне отслеживают не только движение рук, но и направление взгляда. Например, водитель может просто указать пальцем на нужное окно и сказать «открыть», и электроника опустит именно его. Главная фишка разработки – система умеет определять, кто именно подает команду – водитель или пассажир, игнорируя случайное движение. Также, если вы не знаете, за что отвечает та или иная кнопка, достаточно будет нажать на нее и голосом спросить у автомобиля подсказку. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а ночью и утром временами дожди, днем местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 14-19, выше 0. В Барановичах ночью 8-10, днем 15-17. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 со знаком «плюс».
2: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Реклама.
7: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
8: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
9: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения «Зорко» со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
11: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
12: Кофе купил.
13: Вернулась.
12: Билеты в кино.
13: Вернулась.
12: Поужинали.
13: И это вернулось.
12: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шахтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Пятница, вечер, а это значит, что время узнать, что же приготовили нам звезды, а именно гороскоп на ближайший грядущий уикенд. Для всех знаков зодиака 12 сентября, суббота – это день активной энергии общения. Звезды располагают к новым знакомствам, коротким поездкам и решению накопившихся дел. А вот 13 сентября, а именно воскресенье – это более спокойный и созерцательный день. Появится тяга к уединению, порядку и анализу. Возможны ностальгии и сомнения в ранее принятых решениях, не поддавайтесь им. Поехали по знакам зодиака. Овны. Выходные пройдут под знаком активности. Суббота подходит для спорта, прогулок и решения накопившихся дел. В воскресенье возможны неожиданные новости от друзей или знакомых. Не берите на себя слишком много, умейте отдыхать. Лучший день для новых начинаний все-таки это суббота. Тельцы. Звезды советуют посвятить эти два дня дому и семье. Займитесь уютом, приготовьте что-то вкусное, проведите время с близкими. Финансовые вопросы лучше не решать в выходные. Отложите их до понедельника. В воскресенье возможен приятный сюрприз от второй половинки. Близнецы. Вас ждет насыщенное общение. Суббота – это отличное время для встреч, переписки и новых знакомств. В воскресенье же появится желание уединиться и разобраться в своих мыслях. Не принимайте важных решений на эмоциях. Хорошее время, кстати, для коротких поездок. Раки. Эти выходные – это время заботы о себе. Уделите внимание здоровью, сну и питанию. Суббота может принести приятные известия от родственников. В воскресенье велика вероятность ностальгии. Не погружайтесь в прошлое слишком глубоко. Займитесь тем, что приносит радость. Львы. Вас ждет очень яркий уикенд. Суббота – день творчества и самовыражения. Вы будете в центре внимания, что пойдет на пользу.

пользу. В воскресенье, возможно, небольшие разногласия с близкими, поэтому проявите великодушие. Финансовые траты лучше контролировать. Девы. Звезды советуют навести порядок в делах и в доме. Суббота подходит для планирования и разбора накопившихся задач. В воскресенье захочется расслабиться. Позвольте себе это. Избегайте критики в адрес окружающих, даже если очень хочется. Вечером возможен приятный звонок. Вот такой гороскоп для первой половины зодиакального круга. Ну а остальные услышат предсказания на грядущий уикенд буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок.

0: Реклама. Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, вот вторая половина гороскопа на грядущий уикенд, и прямо сейчас мы переходим к первому знаку второй половины – весы. Выходные пройдут в гармонии, суббота – отличный день для общения и романтики, в воскресенье возможны сомнения в принятом ранее решении, не торопитесь ничего менять. Посвятите время искусству или прогулке, ваша дипломатичность поможет сгладить любой конфликт. Скорпионы, эти два дня потребуют от вас выдержки. Суббота может принести неожиданную информацию, которую стоит проверить. В воскресенье появится шанс разобраться в сложной ситуации. Не поддавайтесь импульсивным желаниям. Хорошее время для анализа и самоанализа. Стрельцы, вас ждет легкость и вдохновение. Суббота располагает к путешествиям, даже небольшим, и к общению с интересными людьми. В воскресенье возможны мелкие бытовые неурядицы. Не придавайте им значения. Отличное время для хобби и новых идей. Козероги, звезды советуют сосредоточиться на отдыхе, а не на работе. Суббота может принести неожиданное предложение, но не спешите соглашаться. В воскресенье уделите время себе и своему здоровью. Возможно, встреча с человеком из прошлого, которая очень даже приятно удивит. Водолей, уикенд подарит вам свободу и новое знакомство. Суббота – время для экспериментов и нестандартных решений. В воскресенье возможны перепады настроения. Займитесь тем, что вам вдохновляет. Не игнорируйте советы старших, но все поступайте по-своему. Рыбы. Эти дни благоприятны для творчества и духовных практик. Суббота – хорошее время для медитации, чтения или музыки. В воскресенье, возможно, небольшая суета, но вы легко справитесь. Доверяйте интуиции, и она подскажет верное решение. Вот такой гороскоп ожидает нас на грядущий уикенд. Хотите – верьте, хотите – нет, но я вам советую верить только в хорошее, чтобы именно оно-то и сбылось.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с журналистами на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский в Барановичах, поделился результатами проведенного в республике масштабного социологического исследования, передает Белта. Во время общения главы государства с журналистами речь зашла о республиканском социологическом исследовании по актуальным вопросам социально-экономического развития Беларуси. Общественности презентовали первую часть результатов. Однако президент уже получил все данные. Люди нас поддерживают. Ни по одному вопросу настроения плохого нет, отметил Александр Лукашенко. Столинский район сегодня принимал областной конкурс среди представителей средств массовой информации первого региона. По итогам ежегодного соревнования телерадиокомпания «Брест» признана лучшей среди редакций телевидения и радио. Диплома победителя в номинации «Лучший информационно-репортерский цикл» удостоена корреспондент региональных новостей телерадиокомпании «Брест» Татьяна Будгусаим. В номинации «Лучший материал о Брещине в республиканских СМИ» победителем стала редактор отдела новостей радио телерадио компании «Брест» Арина Ермакова. В Бресте проходит юбилейный международный театральный фестиваль «Белая вежа». В этом году он отмечает 30-летие. Это серьезная веха в истории культуры не только Брещины, но и всей Беларуси. Об этом сказал заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович. За эти десятилетия фестиваль трансформировался в уникальную площадку для межкультурного диалога. Он объединяет на одной сцене самые смелые режиссерские идеи и лучшие актерские школы. Проведение фестиваля способствует укреплению имиджа Брещины как центра притяжения не только оценителей высокого искусства, но и развития туристического потенциала во всем его многообразии.
3: За эти 30 лет здесь выступили театры более чем из 60 стран. Мы увидели с вами огромное количество замечательных, талантливых актеров, огромное количество оригинальных творческих решений режиссеров. И самое главное, мы получили огромное количество положительных эмоций, которые дали нам заряд на свершение и творческих, и трудовых побед, которые имеет сегодня у себя за плечами первый регион. Приложим все усилия для того, чтобы и фестивалю, и нашей стране жить еще вечно.
1: Первый регион. Сегодня. День народного единства.
2: В течение сентября во всех регионах Беларуси по инициативе профсоюзов проходят десятки мероприятий, объединяющих трудовые коллективы, молодежь и ветеранов, сообщили Белта в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. В Бресте пройдет велопробег «Дорогами памяти», который объединит около 400 работников образования и науки. Для отраслевого профсоюза эта инициатива уже стала доброй традицией. Участники проедут по местам, связанным с историей, вспомнят важные события и обсудят их с молодежью. Еще одну крупную молодежную площадку организует Белорусский профсоюз работников ЖКХ и сферы обслуживания. Мероприятие в Брестской области соберет около 150 участников, большинство из которых – учащаяся молодежь. Для ребят подготовлена программа с обсуждением актуальных вопросов, а также торжественным вручением профсоюзных билетов, дипломов и сертификатов лауреатам стипендии отраслевого профсоюза. Сегодня презентовали книгу «Геноцид на Столинщине». Ровно 84 года назад этот день стал одним из самых страшных в истории района. 11 сентября 1942 года в урочище Стасино произошел массовый расстрел мирных жителей. Земля приняла 12,5 тысяч человек. Новая книга не позволяет этим судьбам раствориться в безликой статистике. В ней собраны архивные документы, фотографии, протоколы допросов, списки погибших и угнанных в Германию, а главное – воспоминания тех, кто видел трагедию своими глазами и чудом остался в живых. Со страниц издания звучат голоса последних свидетелей. В годы оккупации в районе были уничтожены огнем 44 населенных пункта, разрушены 4365 домов, убиты 1146 мирных жителей. Брестский научно-технологический парк увеличит арендный фонд. До конца года будут введены в эксплуатацию новые помещения. Среди них производственные и офисные помещения для проведения мероприятий, информирует телеграм-канал горисполкома. Помимо расширения арендного фонда, важным элементом инфраструктуры Брестского научно-технологического парка по-прежнему остается центр коллективного пользования. Он оснащен современным оборудованием для высокотехнологичной обработки различных видов материалов. Следить за новостями и узнавать подробности можно на сайте и в телеграм-канале технопарка. В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Примите участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте. Улица Пушкинская, 10.
0: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди. Днем местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 14-19 выше 0. В Барановичах ночью 8-10, днем 15-17. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 со знаком «плюс».

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.00 совсем недавно пробило на наших эфирных часах, а это значит, что мы движемся далее. Это вечернее шоу «По дороге домой». Всех с пятницей, всех с вечером. Ну и с тем хорошим, что случилось в вашей жизни, я, конечно же, поздравляю. Зовут меня Алексей Лихович. В ближайший час я вместе с вами для того, чтобы мы узнать, куда нас отправит в самое ближайшее время стрелка нашего радиокомпаса, а также познакомить вас с очередной музыкальной новинкой, которая с сегодняшнего дня появилась в нашем плейлисте. Ну а вот что из известных музыкальных композиций, об этом расскажу прямо сейчас. Совсем скоро это Бестил и Помпи. Чуть пораньше музыкальная композиция Glass Coat от Palur и Juicy Beat. А вот Alan Walker и KLF и A World I Don't Know буквально через одну музыкальную композицию. Рекламный блок уже в ваших приемниках, поэтому дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест. Там.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид» по улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-2868.
3: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
4: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы. 20-35-45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На календаре пятница, 11 сентября. Это значит, что в эфире Радио Брест, рубрика «Радио Компас». Сегодня мы подскажем, куда отправиться в эти выходные, чтобы почувствовать настоящий вкус белорусской земли. Завтра, 12 сентября, свой главный праздник урожая встречает Пружанский район. Районные дожинки 2026 пройдут в агрогородке Калядич. И это не просто официальное мероприятие, а настоящий фестиваль-ярмарка тружеников села. Почему стоит поехать именно туда? Ну, во-первых, Калядич — это место особенное. Местное хозяйство агрокалядичи по праву считается одним из флагов в области. Здесь и рекордный урожай, и современные комплексы. Именно в таких местах понимаешь, какой ценой достается каравай. Ну, во-вторых, программа обещает быть поистине насыщенной. Гостей ждут подворье сельских советов, выставки достижений, ну и, конечно, концерт. Кстати, пружанщина всегда славилась своими талантами. И вот на областных дожинках в Жемчужном подворье района покорило всех мини-постановкой народного драматического театра «Сейбиты». Уверен, что в Калядичах местные артисты тоже подготовили сюрпризы. Без гостей праздник также не обойдется. Вечерняя программа с вечера порадует выступлениями групп «Хуракан» и «Дрозды». Ну а после красочного фейерверка в 22:00 лично я, Алексей Лихович, и наш диджей First Line будем танцевать с вами аж до полуночи. Самые зажигательные хиты, конкурсы и подарки ждут вас на дискотеке от «Радио Брест». Кстати, для тех, кто любит активный отдых, напомню, что через Калядичи проходит велосипедный маршрут по Пружанскому району протяженностью почти 177 километров, который охватывает памятники архитектуры и истории края. Так что можно совместить праздник еще и с прогулкой. Одним словом, если завтра вы еще не решили, куда поехать, держите курс на Пружаны в агрогородок Калядичи. Там вас ждут хлеб, соль, песни и отличное настроение.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а ночью и утром временами дожди, днем местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 14-19, выше 0. В Барановичах ночью 8-10, днем 15-17. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 со знаком плюс.
2: Реклама.
3: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
4: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?
6: Кэш.

0: телефону 120.
1: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45. It's a feeling, it's a vibe. It's how we see it.

Рубрика «Фреш. Музыка», которая появляется прямо сейчас. И сегодня у нас особенный повод. Буквально несколько часов назад в «Цифре» вышел новый мини-альбом Ольги Серябкиной под названием «Слава». 5 треков лейбл «Гамма Мьюзик», и один из них – та самая вещь, которую хочется включить именно вечером, когда город уже зажег огни, а домой ехать еще где-то минут 20. Ольга Серябкина. До утра. Так называется наш сегодняшний «Фреш». Ольга Серябкина, для тех, кто, возможно, потерял ее из виду после ухода из группы «Серебром», напомню, она покинула тот самый коллектив в 2019-м и с тех пор выстроила вполне самостоятельную сольную траекторию. «До утра» — это часть мини-альбома «Слава», который вышел именно сегодня, как я уже говорил выше. И, пожалуй, это самая спокойная точка релиза. После эмоциональных качелей остальных песен здесь остается только желание быть рядом. Интересно, что сама Серябкина говорит, что в этом году она сознательно ушла от привычного танцевального попа в сторону более экспериментального звучания. И если вы слышали ее февральский сингл «Асфальт», вот это как раз-таки тот вектор. «До утра» его продолжает. Меньше ударных, больше воздуха и голос ближе. Кстати, Ольге в этом году вообще плотный график. Помимо музыки, она готовит большой сольный концерт, а в интервью признавалась, что не боится экспериментов и не хочет застревать в звучании нулевых. Что ж, судить вам, Ольга Серябкина, «До утра» в рубрике «Фреш» на Радио Брест.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, последние минуты этого часа, а это значит, что вечернее шоу «По дороге домой» подходит к своему логическому завершению. Я желаю вам только прекрасных выходных, тем более, что они обещают быть действительно насыщенными и в Калядичах, в Пружанах, в Пружанском районе точнее. Ну и, конечно же, дорогие друзья, город Брест, Белая Вежа, не пропускайте ни одного спектакля, потому что таких театральных постановок вы не увидите ровным счетом нигде. Ну, в Беларуси-то точно и тем более в эти дни. Всем всего самого наилучшего, прекрасного вечера пятницы, еще раз повторю, прекрасных выходных. На сим наше шоу «Вечернее по дороге домой» завершено. А я с вами не развитываюсь, потому что собираюсь вернуться сюда уже у початку наступной годины разом с моей коллегой из отдела новин Марией Демчук. Мы расскажем про основные подеи Брестщины за отдыходящий тыдень у программе «Брестская в область акценты». Тому не пропустите самое тиковое. Сустренимся у наступной године.
0: «По дороге домой». Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студии Радио Брест Алексей Ляхович и Мария Дямчук.
3: Добрый вечер. Сегодня на протягу годины мы узгадываем основные новины и подеи, что отбываются на Брестщине.
2: Старшиня Брестского облвыканкама Петр Пархомчик принял шерах кадровых решений. Керовник региону узгоднил назначение на новую посаду и продолжение контракта у шерагу деючих керовников. Юрий Чопик узгоднены на посаду директора Брестского радиотехничного завода. Виталий Русак – директора Брест хлебопродукта. Василий Дюбинский узначалил Брестское областное унитарное предприемство управления жилево-коммунальной господарки. Новые контракты заключены с начальником управления жилево-коммунальной господарки Брестского облвыканкама Андреем Жуком, намісником старшині Пружанського райвиконкома Сергієм Гуком, директором відкритого акціонерного товариства «Нове стайки» Івацевицького району Павлом Делюком, начальником головного контрольно-аналітичного управління Брестського облвиконкома Юрієм Дямко. Андрею Маковському, директору підприємства Чучевичі Лунінецького району, подовжений контракт.
3: Старшиня облвыканкама Петр Пархомчик провел встречу с представником бразильской компании «Стара». Компания занимается вытворчестью сельскохозяйственной техники и обсталявания. Баки обмерковали совместную кооперацию и маючи отбыться визит делегации Брестской области у Бразилию. На встрече присутничал старшиня Жабинковского райвыканкама Андрей Кузьмич. Район может стать пляцовкой для реализации супольных проектов.
2: Створены все умовы для операджального развития района у Припятского Полесья. Про это заявила наместник министра экономики Мария Мажинская подчас рабочей поездки в Лунинецкий район. Она удельничала у посяджения райвыканкама, где обмерковывался ход выконания в регионе отповедных мероприемств. В рамках поездки Мария Мажинская оценила реализацию инвестпроекта в регионе. Лунинецкий молочный завод, повеличивая объемы перепроцовки молока и поширая ассортимент. Коля 80% продукции отправляется на экспорт. Предприемство, реализуя инвестпроект по будовництве цеха сухих молочных продуктов. Предприемство «Спецжалезобетон» обновляя могутности и разглядается установка другой технологичной линии по выпуску шпальной продукции. Приоритетными для предприемства «Гранит» застаются проекты по освоению родовища «Ситницкая» и обновлению деючих могутностей. А кроме того, наместник министра ознайомилась с ходом будовництва автомобильного моста «Прас Припять», який будет важной транспортной артерией.
3: Перший намісник старшині Брестського облвиконкома Дмитрий Городецький провів зустрічу з делегацією Республіки Татарстан. Головна тема переговорів – партнерство профільних структур у сфері вирощування плодово-ягодних культур. Баки детальово обміркували обмін опитом, селекційні досягнення і перспективи сумісних проєктів. У складі російської делегації у Брест прибули представники ділових колов, а так само керівники передових фермерських господарок Татарстана, зацікавлені в умацаванні бізнес-контактів з Білорусі. Русскими коллегами.
2: У Брестском облвыканкаме вызначены планы дальнейших действий с вызволенными объектами нерухомости областной властности. Под старшинством наместника старшини облвыканкама Михаила Баценки проведено черговое посяджение постоянно деючей областной рабочей группы по проблемных пытаниях уключения у господарчий оборот державной маемости, якая не выкористовывается и неэффективно выкористовывается. У посяджения приняли удел представники комитета державной маемости облвыканкама, областных органов керования, мясовых выконавчих комитетов, на территории яких размещены разгляданные объекты, якія не використовуються, іншие зацікавленные особы. Визначеные дальнейшие дії терміни у односинах до 11 объектов областной коммунальной власності, размещенных на территории 7 районов и городов.
3: Намесник старшини облвыканкама Виктор Рафалович принял удел у пленуме Брестского обкама Коммунистичной партии Беларуси. В работе посяджения так само удельничал сенатор, пеший секретар Центрального комитета партии Сергей Сыранков. Керовником Брестского обкама КПБ обрана Юрий Сигенюк. Он является директором регионального центра правовой информации Брестской области. Ранее узначальвал областную организацию громадского объединения БРСМ.
1: День народного единства.
2: Беларусь 17 вересня отзначит День народного единства. Ён был заснован 7 червня 2021 года указом номер 206. Свята, примеркованная до початку вызволенчага походу Червоной армии у Заходнюю Беларусь в 1939 году, у вынику якого поделены по умовах Рыжской мирной домовы белорусский народ и снова з'яднаўся. Про то, что сёння значит для беларусов подеи тых годов, чему сёння так важно вывучать историю белорусской державности, рассказал директор областного лицея имя Машерова, историк, политик аналитик Геннадь Іванчин.
4: Изучение истории государственности – это всегда чрезвычайно важно. Это то, что укрепляет и формирует наше национальное самосознание. Это то, что формирует наше понимание государственности на современном этапе. Почему именно сейчас этот вопрос актуализировался? Конечно, это связано с многочисленными попытками осуществить ревизию истории, то есть пересмотреть некоторые для нас, в общем-то, очевидные периоды истории и очевидные результаты тех или иных исторических событий. И чтобы не допустить ревизию, для нас очень важно делать все, чтобы в обществе знали и помнили о тех событиях, знали и помнили об истоках белорусской государственности, знали и помнили о тех этапах развития, которые прошла наша государственность. Что же произошло в 1939 году? Конечно, это воссоединение народа. Это воссоединение у белорусов уже, наверное, на генетическом уровне выработалось понимание единства как несомненной важнейшей ценности, которая определяет нашу жизнь, определяет наше мировоззрение. Мы понимаем, что значит быть едиными. Мы понимаем, как важно быть вместе. Мы участвовали в строительстве национальной библиотеки. Мы проводили великолепные спортивные мероприятия, тоже чемпионат мира по хоккею. Опять же, почему? Мы хотели показать сами себе и всему миру, насколько мы гостеприимны, насколько мы открыты и насколько вот вместе, организационно мы можем продемонстрировать высочайший уровень. Это тоже последствия событий 1939 года.
3: Нагадаем, у эфира Радио Брест программа «Брестская область. Акценты». На протягу годины мы слухаем добрую музыку и говорим про головные події Брестской области.
2: Сустремся после прогнозу надворья и музычной паузы.
0: И об надворье.
3: Поводле информации Брест-Аблгидромета, у ближайшие сутки на Брещине чакается воблачное с прояснениями надворье. У ночи и раницы и часом дожди, у день месяцами невеликие дожди. Ветер неустойливый, ночью слабый, днем 3-8 метров за секунду. Температура по ветра по области у ночи от 7 до 12, у день от 14 до 19. У Барановичах ночью 8-10, днем 15-17. У Пинску ночью 10-12, днем 17-19. У Бресте у ночи от 10 до 12. У день от 16 до 18 со знаком плюс.
1: Брестская область. Акценты. Наша музыка.

0: об надворье.
1: Поводле информации Брест-Таблгидромета, у ближайшие сутки на Брестщине чакается воблачное с прояснениями надворья. У ночи и раницей часом дожжи, у день местами невеликие дожжи. Ветер неустойливый, ночью слабый, днем 3-8 метров за секунду. Температура по ветра по области у ночи 7-12, у день 14-19. У Барановичах ночью 8-10, днем 15-17. У Пинску ночью 10-12, днем 17-19. У Бресте у ночи 10-12, у день 16-18 со знаком плюс.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: музычно-пластичные спектакли, экспериментальные и уличные показы. Закрытие «Белой вежи» отбудется 19 вересня театрализованной концертной программой «Цыгане России» Московского музычно-драматичного цыганского театра «Рамен».
1: Вы знаете, весьма волнительно сегодня быть на этой сцене. Особенно волнительно, потому что мне приходится выступать перед своими земляками в Первом регионе. Замечательный город, мой любимый с детства. Первый регион, как бы то ни было, это самый лучший регион. И я очень рад сегодня отпраздновать вместе с вами 30-летие этого фестиваля. А этот фестиваль, он в определенной степени и символичен. Все-таки вы увидите, как зрители, 30 коллективов, 30 театральных постановок. Такого пока масштаба еще не было ни в масштабах этого фестиваля, ни в масштабах страны. Но я абсолютно уверен, что это еще детский возраст для фестиваля. И мы очень надеемся всем Министерством культуры, всей страной, то, что этому фестивалю суждено жить вечно.
2: На 1 вересня наймальниками Брестской области заявлено 18 800 вакансий, что на 5 800 меньше, чем на аналогичную дату минулого года. Про это поведомила наместник старшини комитета по праце, занятости и социальной обороне Брестского облвыканкома Ирина Федчик. Основной попыт сформированы по организациях промысловости, сельской, лесной и рыбной господарки, гандлю, адукации и социальных послуг. С 2025 года в связи с уступлением у силу новой редакции закона об занятости насильства одной кропкой доступа до всех вакансий в республике стал информационный портал Державной службы занятости, популярность якого постоянно растет.
0: У Бресте завершился масштабный земельный аукцион. Переможцем стал ведомый забудовщик Полесья Жилбуд. За 28 гектаров на улице Тягляной компания заплатила 10 миллионов рублей, без улику затрат на инженерную подрихтовку. Тут з'явится район смешанной забудовы от вышинных будинков до таунхаусов. Забудовщик обещает бережливо заховать мясцовую экосистему.
2: У вёсцы Тельмы-1 Брестского района будуют новую школу-сад, якую плануют открыть до 1 вересня наступного года. Будущий комплекс у Тельмах-1 различенный на 471 место. Початковая школа примет 321 навученца, а дитячий сад – 150 выхованцев. Будинок будет двухповерховым, с подвалом и техничным подпольем. Для дитячего сада предугледжены групповые пляцовки и теневые навесы. Для школьников – пляцовки для построения первых-четвертых классов, зона гульня, стадион, комбинованная пляцовка для волейбола и баскетбола, гимнастичная пляцовка. Так само запланованная территория для выучения правил дорожного руху и гульнявая зона для детей с порушением опорно-рухального аппарата. В этом году на будовництво новых установ эдукации в области накировано больше за 50 миллионов рублей.
0: Пинский суднобудовничий судноремонтный завод вертается до будовництва судов. На воду спущены новый тримаран «Верас». У отрознения от звычайных маломерных судов тримаран регистрируется как судно внутреннего водного транспорта. Это дает официальное право заниматься коммерцийной деятельностью и возить туристов. Принять на борт судно может 12 пассажиров. Максимальная худкость складая каля 5-7 узлов. Поколь судно обсталеванное базовым минимумом сядений, выратовальные камизельки и круги, руля Лявая колонка. После приемки специальные комиссии его дообсталюют обороной от солнца и дождю, стереосистемой, холодильником, столом и соправдной корабельной рындой. Отзначается, что пинскими распрацовками уже цікавятся айчинные санатории.
2: Креветочная ферма в Ляховицком районе отрымливает доход от экскурсий. По добрый месяц яны покрывают до 50% вытворчих расходов. По словам предпринимальника Владимира Готовчица, особливой рекламы ферме робить не пришлось. На допомогу пришли соцсетки и сарафанное радио. Владимир Готовчиц с особой увагой сочить за инициативами державы по развитию аквакультуры. Держава бачит перспективы у этой галине, и мы не одни на своем шляху, отзначая Владимир. Предпринимальник упэўнены, што беларускія крэветкі хутка можна будзе набыць на кірмашах альбо паспрабаваць у рэстаранах самых розных гарадоў краіны.
0: Новая канатная пляцоўка з'явілася ў мікрараёне Бараўкі ў Баранавічах. Вяровачная міні-траса дапоўніла ўстаноўленую летась у парку сямейных дрэў варкаут-пляцоўку. Ідэя і ініцыятыва стварэння новага элемента належала партыйнаму маладзёжнаму руху «Іскра», створанаму пры партыі «Белая Русь». Ідэю ўвасаблялі калектыўна. Удзел у гэтым узялі члены гарадскога аддзялення партыі «Белая Русь», аддзел спорту Баранавіцкага гарвыканкама і фізкультурна-спартыўны клуб «Вікторыя», а таксама работники Барановичи Рамбуд, которые устанавливали обсталявание на пляцовце.
2: У Брэскай вобласці у профільных класах прафесійнай накіраванасці навучаюцца 3700 дзяцей. Пра гэта паведаміла начальнік галоўнага управлення

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Алексей Ляхович и Мария Дямчук.
2: Протягиваем размову про основные новины и подеи Брестщины.
1: Юбилейный фестиваль «Белая вежа» проходит у Бресте. С момента своего основания в 1996 году заслуженным деятелем мастерства Республики Беларусь Александром Козаком фестиваль объединял на брестской земле артистов больше, как с 60 краин света. 770 спектаклей, показанных за эти годы, наилепший доказ того, что «Белая вежа» стала одним из самых значных и запотребованных театральных проектов в Республике Беларусь. Тема юбилейного форума «Белая вежа 30 годов разом» – золотый фонд фестивалю. Основы программы складают спектакли коллективов лауреатов минулых годов. У этой хвилины идет спектакль «Кися» театра с Вологды. У 20 годин Санкт-Петербургский Великий театр «Лялек» покажет постановку «Небесы, по яких мы сумуем».
2: У рамках 30-го международного театрального фестиваля «Белая вежа» у Бресте отбылась творческая встреча с народным артистом Российской Федерации, актером театра и кино Валерием Барановым. Актер поделился вспоминами об своем творчем шляху, рассказал о первом выходе на сцену в 6-годовом взросте, про то, как упершиню приехал в Брест в 1963 году. И он вспомнил интересные выпадки из актерской практики, прочитал на память несколько творов и тепло поразмовлял с гостями встречи. Сярод яких дзеячы культуры, мастацтва, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый горада, студэнты і школьнікі. Валерый Баранаў таксама падзяліўся ўражаннямі ад прагулкі па Брэсце. Галоўнае, у ім не змянілася ні кропелькі. Гэта людзі. Дзіўна далікатныя, дзіўна станоўча размешчаныя, падкрэсліў артыст.
1: На территории былого кляштара Бернардинок у Бресте под час земляных работ будовники знайшли невядомое подземное збудование. Как рассказал доктор исторических наук, профессор Брестского державного университета имя Пушкина Александр Башков, будовники натыкнулись на фрагменты подмурка у шпиталя конца 19-20 стагоддзя. Головная знаходка – склепенистый подвал помером 5 на 5 метров. Трассу коммуникации скорректировали у обход, каб заховать объект. Навукоўцы мяркуют, что это далекое помешкание костела кляштара, якое допоможе удокладнить историчные межи храма.
3: Здесь были обнаружены определенные объекты, которые представляют исторический интерес. Первое. Были обнаружены фрагменты сооружения, которое было возведено в конце 19-го, начале 20 века и являлось составляющим комплекса госпитального, который здесь существовал во второй половине 19 века и в начале 20-го. Поэтому в ходе работ были обнаружены фрагменты фундаментов, то есть часть здания, которая в прекрасном состоянии. Относительно, и было принято решение для того, чтобы сохранить на перспективу археологических исследований именно этого объекта, обойти это здание и, понятное дело, не разрушать его в ходе проведения коммуникационных работ. Кроме того, в рамках этих же работ было обнаружено подземное сооружение, которое представляет собой подвальную камеру размером примерно 5 на 5, сводчатое. Оно, скорее всего, по предварительным данным, является самым крайним сооружением подвальным бывшего костела монастыря Бернардинов.
2: Інстаграмныя вароты на Брэшчыне адрамантуюць. Старадаўнія вароты сядзібы Пуслоўскіх у аграгарадку Пяскі пачалі разбурацца, таму мясцовыя ўлады ўжо размясцілі заяўку на рамонт на партале Дзяржзакупак. Спецыялістам трэба будзе абнавіць тынкоўку, фарбу і аднавіць пашкоджаны цагляны мур сцен і цокаля на плошчы больш за 400 квадратных метраў. Грошы выдзеліць сельскі бюджэт.
1: 26 вересня Национальный парк Беловежская Пуша упершыню прыме экологичный забег «Зубрфест». Новая спортивная идея настолько сподобалась удельникам, что первую партию слотов разобрали усяго за 3 годины. Организаторы подрыхтовали 2 бесплатные дистанции, каб долучиться до подии могли як дорослые аматоры бегу, так и семьи с детьми. А 13 године почнется семейный забег протяглостью до 1 километра. У 13.30 стартует дорослая дистанция протяглостью 9 километров 200 метров. Прием заявок протягнется до 24 вересня при умове, что вольные места не скончатся ранее.
2: У Жабінцы с 14 по 19 вересня пройдет третий открытый республиканский турнир по боксе, присвеченный Дню народного одинства. Спаборництвы пройдут на базе дитячей юнацкой спортивной школы Жабінкаўскага района. Все лето на рынг выйдут представники больше як 10 команд с Беларуси, России, Казахстана и Паўднёвай Осетии. Урачистая церемония открытия турниру отбудется 15 вересня. Уваход для всех жадающих будет вольным.
1: Завтра гостинные остромичи запрашают жыхароў и гостей Кобрынщины на грандиозный районный фестиваль «Кермаш працовников вёски Дажынки 2026». У программе святочное шесть делегаций и передовиков района, урочистая церемония узнагороджения героя Жнива. Будут працовать выставы и подворки. У программе так само спортивные споборництвы и великая святочная концертная программа от лепших творчих коллективов Кобрынского района.
2: У выставочной зале Брестского областного грамадско-культурного центра открыли выставу «Мой шлях» Оксаны Гайдукович. Мастачка удельничала у больше як 100 выставах у Беларуси и за мяжой, 64 международных симпозиумах и пленерах у Польши, Германии, Франции, Словакии, Италии, Украине, Хорватии и Египте. Выстава «Мой шлях» закликана познайомить глядача с творчестью Оксаны Гайдукович «Даужинюю житё». Усяго у экспозиции представлено 72 живописные графичные творы.
1: На гэтым пакуль усё.
2: З галоўнымі падзеямі Брэсцкай вобласці вас знаёмілі Марыя Дзямчук і Алексей Ляховіч.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди. Днем местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 14-19 выше 0. В Барановичах ночью 8-10, днем 15-17. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 со знаком плюс.
2: Слушай, хиты первой линии. Танцуй под лучшие радиохиты каждую пятницу в 8 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Brest. DJ First Line. Let's go.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди. Днем местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 14-19 выше 0. В Барановичах ночью 8-10, днем 15-17. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 со знаком плюс.

0: Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: радио. Брест.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди. Днем местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 14-19 выше 0. В Барановичах ночью 8-10, днем 15-17. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 со знаком плюс.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди. Днем местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 14-19 выше 0. В Барановичах ночью 8-10, днем 15-17. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди. Днем местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 14-19 выше 0. В Барановичах ночью 8-10, днем 15-17. В Пинске ночью

0: 12 днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 со знаком плюс.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45. Наши

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди. Днем местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 14-19 выше 0. В Барановичах ночью 8-10, днем 15-17. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По информации Еврест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами дожди. Днем местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 14-19 выше 0. В Барановичах ночью 8-10, днем 15-17. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 со знаком плюс.
2: Рекламная служба в городе Барановичи 41 32 32.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 выше 0. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 со знаком «плюс».

0: слушай наших.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 выше 0. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 со знаком «плюс».
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 выше 0. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 со знаком «плюс».